получится. Если ученик подтвердит место в одной из выбранных школ, система автоматически удалит его из списков ожидания по менее приоритетным вариантам. Освободившееся место сразу предложат следующему кандидату. В Рижской думе пояснили, что это позволит избежать проблем, возникших в прошлые годы, когда незакрытые резервные места замедляли движение очередей. При этом ученик сохранит возможность получить приглашение в школу, которая находится выше в его списке приоритетов, если там позже освобождается место. В этом году 9-е классы в Риге оканчивают почти 7 тысяч учеников, хотя ранее звучали опасения по поводу нехватки мест в старших классах. Самоуправление подчеркивает, что ситуация не столь критична. Часть выпускников продолжает обучение в профессиональных учебных заведениях или выбирает школы в других регионах Латвии, поэтому спрос на места в рижских средних школах оказывается ниже общего числа 9-классников. Власти также вновь подтвердили, что ученики не будут получать преимущества при поступлении в 10-й класс той школы, в которой они учились до 9-го класса. Единственным критерием отбора останется успеваемость. Этот подход обсуждался с Министерством образования и науки и Бюро омбудсмена, где пришли к выводу, что предоставление льгот отдельным категориям учащихся было бы необоснованным. В новом учебном году 10-е классы планируется открыть в 54 рижских средних школах, включая 6 госгимназий. Всего будет сформировано 162 класса, в которых смогут обучаться до 4500 учеников. Прием заявлений начнется 27 июня и продлится 5 календарных дней. Самоуправление подчеркивает, что время подачи документов не влияет на шансы поступления. Все кандидаты будут рассматриваться на равных условиях. Подать заявление рекомендуется в электронном виде через портал latvia.gov.lv. Для тех, кто не сможет воспользоваться электронной системой, будет предусмотрена возможность обратиться в Центр обслуживания клиентов в Риге. В одном заявлении можно будет указать несколько школ и образовательных программ, расположив их в порядке приоритета. Процесс зачисления планируется начать 2 июля. Система автоматически получит результаты централизованных экзаменов и другие необходимые данные, поэтому родителям больше не придется вводить их вручную. Через портал можно будет отслеживать место ребенка в очереди и видеть, сколько учеников готово принять каждая школа. После получения приглашения решение необходимо будет принять в течение 72 часов. Рига станет первым самоуправлением страны, которое проведет прием в 10-е классы по новой электронной системе. Внедрить единый порядок подачи заявления по всей Латвии планируется с 2028 года. Кроме того, в этом году будет опробован электронный реестр образовательных документов. В рамках пилотного проекта около 500 выпускников 9-12 классов по всей стране получат цифровые свидетельства и аттестаты, подписанные защищенной электронной подписью. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону об иммиграции, которые предусматривают запрет на получение гражданами России и Белоруссии временного вида на жительство через инвестиционную программу в управляющих альтернативными инвестиционными фондами. Как пояснил на заседании глава парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонс Бергманис, поправки необходимы срочно, так как при принятии закона об иммиграции ранее была допущена ошибка и этот момент был упущен. Поправки разработаны с учетом текущей политической обстановки и связанных с ней рисков безопасности, чтобы не допустить выдачи видов на жительство через упомянутый инвестиционный механизм. Поправки вступят в силу одновременно с изменениями в законе об иммиграции, принятыми 11 июня 2026 года. Также в четверг Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые предусматривают публикацию данных о зарегистрированных в Латвии предприятиях, ведущих торговлю с Россией и Белоруссией. Принятыми поправками парламентарии дополнили закон новой статьей 24, устанавливающей особое регулирование для передачи и публикации информации, чтобы способствовать открытости в отношении сотрудничества латвийских предприятий с упомянутыми странами. Согласно поправкам, служба государственных доходов будет обязана подготавливать и передавать Центральному статистическому управлению данные о зарегистрированных в Латвии коммерческих обществах, которые экспортируют или импортируют товары в Россию и Беларусь. В свою очередь, ЦСУ будет публиковать эти данные на своем сайте раз в квартал. Одновременно в законе установлены исключения, предусматривающие, что на такую передачу и публикацию информации не будут распространяться ограничения конфиденциальности, установленные законом о налогах и пошлинах. Сейм в четверг во втором чтении поддержал разработанные Национальным объединением поправки к закону об обороте оружия, которые предусматривают запрет на выдачу разрешений на оружие гражданам Латвии, которые одновременно являются гражданами России или Беларуси, а также создают правовую основу для аннулирования уже выданных разрешений.
Департамент полиции погранохраны.

0: Охрана Эстонии направил на латвийско-белорусскую границу подразделение «Эстпол-11» из 12 человек, чтобы помочь латвийским пограничникам предотвращать попытки нелегальных мигрантов пересечь границу. Подразделение «Эстпол-11» будет размещено в местах с наибольшим миграционным давлением, сообщил Департамент полиции погранохраны Эстонии. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! Генпрокуратура завершила проверку по поводу возможного незаконного расходования средств госбюджета на оплату посещения вип-залов аэропорта Амстердама бывшим премьер-министром Эвикой Силиней и бывшим руководителем бюро премьер-министра Иевой Зибергой. Как сообщили в прокуратуре, в ходе проверки не было выявлено незаконного использования бюджетных средств в связи с оплатой услуг повышенного сервиса, которыми пользовались высшие должностные лица государства во время служебных командировок. Оценив действующее в стране нормативное регулирование, в частности требования безопасности и дипломатического протокола, и установив, что была проведена оценка целесообразности использования таких услуг, прокуратура пришла к выводу, что расходы на услуги вип-залов аэропорта могут покрываться за счет государства. Как уже сообщалось, пребывание тогдашнего премьер-министра Эвики Силини и ее советника Иевы Зиберги в вип-зале аэропорта Амстердама в марте 2024 года обошлось 4184 евро. Первоначально счет оплатило посольство Латвии в Нидерландах, поскольку поставщик услуг не мог выставить счет нерезиденту. Счет подписала посол Латвии в Нидерландах Солвита Аболтыня. Центр защиты прав потребителей призывает жителей активнее пользоваться инструментами сравнения цен на продукты. В ведомстве подчеркивают, такие сервисы серьезно упрощают планирование бюджета, что критически важно в условиях продуктовой инфляции. Эксперты проанализировали доступные онлайн-площадки и подтвердили, что они помогают быстрее находить выгодные предложения в разных торговых сетях и реально экономить. Развитие подобных платформ стало частью меморандума о торговле продуктами питания, подписанного 27 мая 2025 года. Этот документ призван сделать базовые продукты доступнее, поддержать местных производителей и наладить диалог между фермерами и торговыми сетями. За соблюдением условий меморандума следит именно Центр защиты прав потребителей. В рамках мониторинга специалисты ведомства изучили работу 4 популярных сервисов – Цену Депо, Киви.ком, ИО, Лета.Партика.ЛВ и Висы.Буклеты.ЛВ. Отмечено, что большинство сервисов позволяют настраивать фильтры. Можно сортировать товары по стоимости за килограмм или литр, выбирать продукты конкретной страны или производителя, а также отслеживать так называемую корзину товаров низких цен. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, которые предусматривают сохранение пониженной ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца текущего года. До сих пор пониженную ставку акциза планировалось применять только до 30 июня, однако партии правящей коалиции договорились продлить эту меру поддержки. Согласно закону, вступившему в силу 1 апреля этого года, акцизный налог на дизельное топливо был временно снижен с 467 до 396 евро за 1000 литров, чтобы уменьшить влияние роста цен на топливо на экономику и население. Для дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве, ставка установлена на уровне 21 евро за 1000 литров. В Риге Лигу и Янов день отметят в парках Гризинкалнс, Дзегушкалнс и в Зеленом театре Межапарка, сообщили в столичном самоуправлении. Праздничные мероприятия начнутся в 20.00 23 июня и продлятся до 4.30 следующего дня. Вход на все мероприятия будет бесплатным. В местах проведения мероприятий можно будет приобрести традиционные праздничные блюда и напитки. Более подробная информация о мероприятиях Янова дня в Риге доступна на сайте kultura.riga.lv, а также в аккаунтах Рижской думы в социальных сетях. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к уголовному закону, которые предусматривают усиление уголовной ответственности за преступные деяния, совершенные с использованием устройств, перемещающихся в воздушном пространстве. Поправки были разработаны по инициативе Министерства внутренних дел с учетом тенденций, выявленных в практике правоохранительных органов. Все чаще преступные деяния, включая контрабанду, совершаются с использованием беспилотных воздушных судов, аэростатов или других подобных устройств. устройств. Поправки дополняют уголовный закон, устанавливая, что совершение преступного деяния с использованием устройств, перемещающихся в воздушном пространстве, является отягчающим обстоятельством. В пояснении указано, что использование таких устройств существенно повышает опасность преступных деяний, поскольку может угрожать безопасности воздушного движения, общественному порядку, позволяет обходить механизмы государственного пограничного контроля, а также затрудняет раскрытие преступлений. 32% водителей признают, что садятся за руль после употребления алкоголя, свидетельствуют данные последнего исследования «Индекс ответственного вождения Карлсберг». Год назад об этом заявлял 31% опрошенных. Хотя общий показатель за год почти не изменился, немного выросла доля наиболее рискованного поведения. Число респондентов, признавших, что управляли автомобилем с содержанием алкоголя выше допустимых 0,5 промилле, увеличилось с 5 до 6%. Алкоголь влияет на скорость реакции, внимание и способность предугадывать действия других участников движения даже тогда, когда водитель сам еще не чувствует явного опьянения. Опасно уже само решение сесть за руль после употребления алкоголя, поэтому самый безопасный вариант – заранее отказаться от поездки, а не пытаться потом подсчитывать, превышен ли допустимый предел, отметил руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс. Согласно исследованию, между мужчинами и женщинами наблюдаются заметные различия. Так, за руль после употребления алкоголя садятся 42% мужчин и 19% женщин. А об управлении автомобилем с содержанием алкоголя в крови выше 0,5 промилле сообщили 10% мужчин и лишь 2% женщин. Президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал указ о присвоении командиру Национальных вооруженных сил Латвии Каспару Пуденсу звания генерал-лейтенанта. До этого он служил в звании генерал-майора. Каспарс Пуденс служит в НВС с 1994 года. С февраля 2023 по январь 2025 года исполнял обязанности командира Земесардзе, а затем получил должность командира Национальных вооруженных сил Латвии. Сейм в четверг в третьем чтении принял подготовленные фракцией прогрессивных поправки к закону о защите детей, которые предусматривают запрет для взрослых, находящихся в положении власти, вступать в интимные отношения с молодыми людьми в возрасте от 16 до 18 лет. Как указали прогрессивные, считается, что после достижения 16-летнего возраста молодой человек достиг половой зрелости и может добровольно вступать в сексуальные отношения, несмотря на то, что молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет все еще сильно зависят от взрослых. В партии указывают на немалое количество случаев, когда молодые люди этой возрастной группы вовлекались в сексуальные действия со стороны совершеннолетних, в том числе тренеров, учителей, руководителей лагерей и других подобных лиц. Прогрессивные отмечают, что поправки к закону о защите прав детей устраняют так называемый риск вовлечения, предусматривая запрет для взрослого, который в силу должностных или профессиональных обязанностей находится в положении власти по отношению к несовершеннолетнему, вступать в интимные отношения или совершать сексуальные действия с молодым человеком в возрасте от 16 до 18 лет. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В пятницу на внеочередном заседании Рижской думы было принято решение освободить от должности директора Рижского цифрового агентства Арниса Гулбиса. Гулбис написал заявление об уходе и был уволен по соглашению сторон. Как заявили на заседании думы депутаты от суверенной власти объединения «Млада Латыши», такое увольнение недопустимо, поскольку Гулбис должен понести наказание, а не просто уйти с работы. Гулбис уходит из думы не потому, что ему здесь что-то не понравилось, а потому, что его уличили в нарушении, подчеркнули депутаты. По поводу возможных нарушений Гулбиса суверенная власть «Млада Латыши» обратились в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. В сообщении упоминалось не только зарядка личного автомобиля на рабочей зарядной станции, но и присуждение себе денежных премий, выплата доплат, прием на работу сотрудников, вклад которых непонятен. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией начало проверку по отдельным фактам. Как сообщалось в самоуправлении, в отношении директора Рижского цифрового агентства было возбуждено дисциплинарное дело за использование муниципального электричества для зарядки личного автомобиля. Дисциплинарное дело будет прекращено, поскольку с Гулбисом прекращены трудовые отношения. Сам Гулбис сообщил агентству «Лето», что признал факт зарядки личного электромобиля и уплатил штраф в размере 170 евро. Он сообщил, что написал заявление об уходе, так как не желает продолжать работу в такой среде. С 19 июня жители Латвии могут покупать рецептурные лекарства по электронным рецептам на Кипре, сообщила представитель Латвийского центра цифрового здравоохранения Зане Горшкова. Кроме того, кипрские медики при оказании помощи гражданам Латвии по необходимости смогут получить доступ к основным данным пациентов, содержащимся в электронной государственной системе. Речь идет о некоторых диагнозах и информации о хирургических вмешательствах, проведенных за последние 6 месяцев. Обмен электронными рецептами и базовыми медицинскими данными будет осуществляться в обоих направлениях. Это означает, что и жители Кипра во время пребывания в Латвии смогут пользоваться аналогичными услугами. В настоящее время Латвия обеспечивает трансграничный обмен основными медицинскими данными с 10 странами Евросоюза – Кипром, Чехией, Эстонией, Францией, Хорватией, Мальтой, Нидерландами, Португалией, Финляндией, Испанией. С 4 марта 2024 года лекарства по выписанным в Латвии электронным рецептам можно приобретать в странах ЕС, с которыми действует система трансграничного обмена данными. Такая возможность особенно актуальна во время командировок и туристических поездок. С сегодняшнего дня и до 25 июня государственная полиция будет усиленно контролировать дорожное движение по всей Латвии, уделяя особое внимание водителям транспортных средств, которые могут сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием других одурманивающих веществ. Государственная полиция подчеркивает, что садиться за руль следует только в трезвом состоянии. Если во время торжеств планируется употреблять алкоголь, о безопасном возвращении домой следует позаботиться заранее. Сегодня на Домской площади в Риге открыт традиционный травяной базарчик. В течение всего дня на площади можно приобрести травы для Янова дня, изделия ремесленников и дары лета, а также посмотреть программу на сцене. В 18 часов в саду культурного центра «Малая гильдия» состоится мероприятие «Пой, сестричка» Яновой песни с изготовлением сыра, ритуалами солнцестояния, обучением песням Лигу. В культурном центре «Иманта» в 19 часов состоится празднование летнего солнцестояния с выступлением танцевальных коллективов «Пардаугавы», праздничным костром, плетением венков и концертом вокального ансамбля «Фортуна». В четверг в перинатальном центре клинической университетской больницы имени Страдинша на свет появилась третья в этом году в Латвии тройня – три мальчика. В семье Рижан 18 июня в 9 часов 18 минут родились три сына. Первый мальчик родился с весом 1610 граммов, второй – 1390, третий – 1830 граммов. Мама и новорожденные чувствуют себя хорошо и получают необходимую медицинскую помощь. Больница Страдинша поздравляет семью с большим пополнением и желает малышам крепкого здоровья. Это уже вторая тройня, которая в этом году родилась в перинатальном центре больницы Страдинша. Первая тройня Латвии в этом году родилась 12 марта в рижском роддоме, где на свет появились два мальчика и одна девочка. Соседние страны Балтии были самым популярным выбором жителей Латвии для однодневных и многодневных зарубежных поездок в 2025 году. В свою очередь, жители Эстонии в прошлом году с удовольствием ездили в Финляндию и Латвию. В прошлом году жители Латвии чаще посещали Литву в однодневных поездках за границу. Литва стала пунктом назначения 68,7% таких поездок. Эстония стала пунктом назначения 28,8% однодневных зарубежных поездок, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Это, вероятно, связано с тем, что Литва целенаправленно предлагает различные мероприятия, как в крупнейших городах, так и в регионах страны. В свою очередь, в Эстонию жители Латвии чаще ездят в спа-отели. Посещение Саарема и других эстонских островов очень популярно среди латышей. Для многодневных поездок популярны Польша 8,2%, Италия 5,2%, Германия 5,1%, Испания 4,9%. В целом, в прошлом году было совершено 487 600 однодневных зарубежных поездок, что на 0,8% больше, чем в 2024 году, и 1 900 000 многодневных зарубежных поездок, что на 5,8% больше, сообщает Центральное статистическое управление. В прошлом году латвийцы совершили 10 600 000 однодневных и многодневных поездок по стране. По сравнению с 2024 годом это немного, на 1% меньше. На долгих выходных Лиго и Янова дня в Латвии будет преимущественно солнечная и теплая погода. Лишь в воскресенье и в Янов день ожидаются дождевые и грозовые облака, свидетельствуют текущие прогнозы. Суббота по всей стране будет солнечной. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха днем от 24 до 28 градусов тепла, местами на побережье воздух будет на градус прохладнее. В ночь на воскресенье, самое короткое в году. С запада страны увеличится количество облаков, местами возможен кратковременный дождь и гроза. При слабом южном юго-западном ветре температура воздуха не опустится ниже плюс 15, плюс 19 градусов. Лишь местами в восточных краях воздух остынет до плюс 13. В воскресенье, в самый длинный день в году, местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. В течение дня местами ожидаются сильные ливни. Локально возможен град и сильные порывы ветра. Максимальная температура воздуха плюс 23, плюс 28 на части побережье около плюс 20. В понедельник вернется сухая солнечная погода, ветер будет слабым западного северного направлений. На восходе солнца температура опустится до плюс 9, плюс 15, днем достигнет плюс 20, плюс 25 градусов. Согласно последним прогнозам, во вторник в день Лиго погода будет преимущественно сухой и солнечной. При слабом северном ветре температура воздуха ожидается примерно на 2 градуса ниже, чем в понедельник. Янова ночь по всей Латвии может пройти без осадков, будет дуть слабый ветер, воздух остынет до плюс 8, плюс 14. В Янов день вероятность дождя возрастет. Возможны также грозовые ливни. Температура не ожидается выше плюс 18, плюс 23 градусов. В конце июня прогнозируется умеренная температура. В некоторые дни будет идти дождь. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Генпрокуратура завершила проверку по поводу возможного незаконного расходования средств госбюджета на оплату посещения VIP-залов аэропорта Амстердама бывшим премьер-министром Эвикой Силиней и бывшим руководителем бюро премьер-министра Ивой Зибергой. Как сообщили в прокуратуре, в ходе проверки не было выявлено незаконного использования бюджетных средств в связи с оплатой услуг повышенного сервиса, которыми пользовались высшие должностные лица государства во время служебных командировок. Оценив действующее в стране нормативное регулирование, в частности требования безопасности и дипломатического протокола, и установив, что была проведена оценка целесообразности использования таких услуг, прокуратура пришла к выводу, что расходы на услуги VIP-залов аэропорта могут покрываться за счет государства. Как уже сообщалось, пребывание тогдашнего премьер-министра Эвики Силини и ее советника Ивы Зиберги в VIP-зале аэропорта Амстердама в марте 2024 года обошлось в 4184 евро. Первоначально счет оплатило посольство Латвии в Нидерландах, поскольку поставщик услуг не мог выставить счет нерезиденту. Счет подписала посол Латвии в Нидерландах Солвита Аболтыня. Центр защиты прав потребителей призывает жителей активнее пользоваться инструментами сравнения цен на продукты. В ведомстве подчеркивают, такие сервисы серьезно упрощают планирование бюджета, что критически важно в условиях продуктовой инфляции. Эксперты проанализировали доступные онлайн-площадки и подтвердили, что они помогают быстрее находить выгодные предложения в разных торговых сетях и реально экономить. Развитие подобных платформ стало частью меморандума о торговле продуктами питания, подписанного 27 мая 2025 года. Этот документ призван сделать базовые продукты доступнее, поддержать местных производителей и наладить диалог между фермерами и торговыми сетями. За соблюдением условий меморандума следит именно Центр защиты прав потребителей. В рамках мониторинга специалисты ведомства изучили работу 4 популярных сервисов – Цену Депо, Киви.ком, ИО, Лета Партик ЛВ и Висы Буклеты ЛВ. Отмечено, что большинство сервисов позволяют настраивать фильтры. Можно сортировать товары по стоимости за килограмм или литр, выбирать продукты конкретной страны или производителя, а также отслеживать так называемую корзину товаров низких цен. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, которые предусматривают сохранение пониженной ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца текущего года. До сих пор пониженную ставку акциза планировалось применять только до 30 июня, однако партии правящей коалиции договорились продлить эту меру поддержки. Согласно закону, вступившему в силу 1 апреля этого года, акцизный налог на дизельное топливо был временно снижен с 467 до 396 евро за 1000 литров, чтобы уменьшить влияние роста цен на топливо на экономику и население. Для дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве, ставка установлена на уровне 21 евро за 1000 литров. В Риге Лигу и Янов день отметят в парках Гризинкалнс, Дзегушкалнс и в Зеленом театре Межапарка, сообщили в столичном самоуправлении. Праздничные мероприятия начнутся в 20.00 23 июня и продлятся до 4.30 следующего дня. Вход на все мероприятия будет бесплатным. В местах проведения мероприятий можно будет приобрести традиционные праздничные блюда и напитки. Более подробная информация о мероприятиях Янова дня в Риге доступна на сайте kultura.riga.lv, а также в аккаунтах Рижской думы в социальных сетях. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к уголовному закону, которые предусматривают усиление уголовной ответственности за преступные деяния, совершенные с использованием устройств, перемещающихся в воздушном пространстве. Поправки были разработаны по инициативе Министерства внутренних дел с учетом тенденций, выявленных в практике правоохранительных органов. Все чаще преступные деяния, включая контрабанду, совершаются с использованием беспилотных воздушных судов, аэростатов или других подобных устройств. Поправки дополняют уголовный закон, устанавливая, что совершение преступного деяния с использованием устройств, перемещающихся в воздушном пространстве, является отягчающим обстоятельством. В пояснении указано, что использование таких устройств существенно повышает опасность преступных деяний, поскольку может угрожать безопасности воздушного движения, общественному порядку, позволяет обходить механизмы государственного пограничного контроля, а также затрудняет раскрытие преступлений. 32% водителей признают, что садятся за руль после употребления алкоголя, свидетельствуют данные последнего исследования «Индекс ответственного вождения Карлсберг». Год назад об этом заявлял 31% опрошенных. Хотя общий показатель за год почти не изменился, немного выросла доля наиболее рискованного поведения. Число респондентов, признавших, что управляли автомобилем с содержанием алкоголя выше допустимых 0,5 промилле, увеличилось с 5 до 6%. Алкоголь влияет на скорость реакции, внимание и способность предугадывать действия других участников движения даже тогда, когда водитель сам еще не чувствует явного опьянения. Опасно уже само решение сесть за руль после употребления алкоголя. Поэтому самый безопасный вариант – заранее отказаться от поездки, а не пытаться потом подсчитывать, превышен ли допустимый предел, отметил руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс. Согласно исследованию, между мужчинами и женщинами наблюдаются заметные различия. Так, за руль после употребления алкоголя садятся 42% мужчин и 19% женщин. А об управлении автомобилем с содержанием алкоголя в крови выше 0,5 промилле сообщили 10% мужчин и лишь 2% женщин. Сейм в четверг в третьем чтении принял подготовленные фракцией прогрессивных поправки к закону о защите детей, которые предусматривают запрет для взрослых, находящихся в положении власти, вступать в интимные отношения с молодыми людьми в возрасте от 16 до 18 лет. Как указали прогрессивные, считается, что после достижения 16-летнего возраста молодой человек достиг половой зрелости и может добровольно вступать в сексуальные отношения, несмотря на то, что молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет все еще сильно зависят от взрослых. В партии указывают на немалое количество случаев, когда молодые люди этой возрастной группы вовлекались в сексуальные действия со стороны совершеннолетних, в том числе тренеров, учителей, руководителей лагерей и других подобных лиц. Прогрессивные отмечают, что поправки к закону о защите прав детей устраняют так называемый риск вовлечения, предусматривая запрет для взрослого, который в силу должностных или профессиональных обязанностей находится в положении власти по отношению к несовершеннолетнему, вступать в интимные отношения или совершать сексуальные действия с молодым человеком в возрасте от 16 до 18 лет. Президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал указ о присвоении командиру Национальных вооруженных сил Латвии Каспару Пуденсу звания генерал-лейтенанта. До этого он служил в звании генерал-майора. Каспарс Пуденс служит в НВС с 1994 года. С февраля 2023 по январь 2025 года исполнял обязанности командира Земесардзе, а затем получил должность командира Национальных вооруженных сил Латвии. Теперь жители Латвии, находясь на Кипре, смогут погашать выписанные в Латвии электронные рецепты, сообщила представитель Латвийского центра цифрового здравоохранения Зана Горшкова. Она добавила, что обмен электронными рецептами и основными медицинскими данными будет осуществляться в обоих направлениях. Поэтому жители Кипра, посещая Латвию, также смогут пользоваться аналогичными возможностями. На данный момент Латвия обеспечивает трансграничный обмен основными медицинскими данными с несколькими государствами Евросоюза – Эстонией, Финляндией, Чехией, Хорватией, Францией, Нидерландами, Испанией, Португалией, Мальтой и Кипром. За первые 5 месяцев этого года за границей было использовано 1074 электронных рецепта, выписанных в Латвии. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону о гражданской обороне и управлении катастрофами, которые предусматривают введение механизма компенсации ущерба, причиненного инцидентами в результате военных действий. Поправками установлено, что техногенные катастрофы впредь будут охватывать и инциденты, вызванные военными действиями, в том числе случаи, когда ущерб нанесен иностранной военной техникой или ее действиями. В законе также уточнена компенсация учреждений. Министерство обороны будет координировать управление катастрофами и в случаях с военными инцидентами. Временно расширена роль Министерства земледелия в управлении катастрофами, в том числе в случаях, когда под угрозой находится жизнь и здоровье животных, а также безопасность продуктов питания и кормов для животных. Поправки предусматривают уполномочить Кабинет министров определять порядок, сроки и размер, в которых компенсируется прямой ущерб, причиненный инцидентами в результате военных действий. Компенсации смогут получать юридические и физические лица за поврежденные объекты инфраструктуры, имущество, посевы, насаждения, лесонасаждения и животных. Необходимость поправок обоснованной геополитической ситуации и недавними случаями, когда в Латвии было несколько инцидентов с дронами. По мнению законодателя, новое регулирование укрепит правовую уверенность жителей, будет способствовать доверию к государственной системе обороны и обеспечит справедливую оперативную компенсацию за причиненный вред. В Министерстве юстиции сообщили, что следующим шагом будет разработка правил Кабинета министров, в которых будут определены порядок и размер предоставления компенсаций. Минюст сообщил, что планируется направить правила на рассмотрение на выездном заседании правительства в Латгале 27 июня, где одним из центральных вопросов будет безопасность региона и готовность государства реагировать на внешние угрозы. Инциденты с военными беспилотниками на территории Латвии – это явный сигнал, что государство должно быть готово не только предотвращать угрозы, но и быстро и скоординированно помогать людям, если ущерб все же нанесен. Эти события показали, что по ряду вопросов нормативное регулирование до сих пор не было достаточно ясным. Наша обязанность учиться на каждом таком инциденте, своевременно устранять выявленные недостатки и укреплять готовность Латвии реагировать в подобных ситуациях в будущем, заявил министр юстиции Эдвардс Смилтенс. В Риге в этом году впервые внедрят динамичный алгоритм зачисления в 10 классы, с помощью которого будет ускорен процесс распределения мест в 10 классах. Теперь при регистрации школьники должны самостоятельно определить, какие школы и образовательные программы являются для них наиболее предпочтительными. После подачи заявления изменить очередность уже не

0: Видимо, поэтому спрос на места в рижских средних школах оказывается ниже общего числа девятиклассников. Власти также вновь подтвердили, что ученики не будут получать преимущества при поступлении в 10 класс той школы, в которой они учились до 9 класса. Единственным критерием отбора останется успеваемость. Этот подход обсуждался с Министерством образования и науки и Бюро омбудсмена, где пришли к выводу, что предоставление льгот отдельным категориям учащихся было бы необоснованным. В новом учебном году 10 классы планируется открыть в 54 рижских средних школах, включая 6 госгимназий. Всего будет сформировано 162 класса, в которых смогут обучаться до 4500 учеников. Прием заявлений начнется 27 июня и продлится 5 календарных дней. Самоуправление подчеркивает, что время подачи документов не влияет на шансы поступления. Все кандидаты будут рассматриваться на равных условиях. Подать заявление рекомендуется в электронном виде через портал latvia.gov.lv. Для тех, кто не сможет воспользоваться электронной системой, будет предусмотрена возможность обратиться в центры обслуживания клиентов в Риге. В одном заявлении можно будет указать несколько школ и образовательных программ, расположив их в порядке приоритета. Процесс зачисления планируется начать 2 июля. Система автоматически получит результаты централизованных экзаменов и другие необходимые данные, поэтому родителям больше не придется вводить их вручную. Через портал можно будет отслеживать место ребенка в очереди и видеть, сколько учеников готовы принять каждая школа. После получения приглашения решение необходимо будет принять в течение 72 часов. Рига станет первым самоуправлением страны, которое проведет прием в 10 классы по новой электронной системе. Внедрить единый порядок подачи заявления по всей Латвии планируется с 2028 года. Кроме того, в этом году будет опробован электронный реестр образовательных документов. В рамках пилотного проекта около 500 выпускников 9-12 классов по всей стране получат цифровые свидетельства и аттестаты, подписанные защищенной электронной подписью. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону об иммиграции, которые предусматривают запрет на получение гражданами России и Белоруссии временного вида на жительство через инвестиционную программу в управляющих альтернативными инвестиционными фондами. Как пояснил на заседании глава парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондс Бергманис, поправки необходимы срочно, так как при принятии закона об иммиграции ранее была допущена ошибка, и этот момент был упущен. Поправки разработаны с учетом текущей политической обстановки и связанных с ней рисков безопасности, чтобы не допустить выдачи видов на жительство через упомянутый инвестиционный механизм. Поправки вступят в силу одновременно с изменениями в законе об иммиграции, принятыми 11 июня 2026 года. Также в четверг Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые предусматривают публикацию данных о зарегистрированных в Латвии предприятиях, ведущих торговлю с Россией и Белоруссией. Принятыми поправками парламентарии дополнили закон новой статьей 24, устанавливающей особое регулирование для передачи и публикации информации, чтобы способствовать открытости в отношении сотрудничества латвийских предприятий с упомянутыми странами. Согласно поправкам, служба государственных доходов будет обязана подготавливать и передавать Центральному статистическому управлению данные о зарегистрированных в Латвии коммерческих обществах, которые экспортируют или импортируют товары в Россию и Беларусь. В свою очередь, ЦСУ будет публиковать эти данные на своем сайте раз в квартал. Одновременно в законе установлены исключения, предусматривающие, что на такую передачу и публикацию информации не будут распространяться ограничения конфиденциальности, установленные законом о налогах и пошлинах. Сейм в четверг во втором чтении поддержал разработанные Национальным объединением поправки к закону об обороте оружия, которые предусматривают запрет на выдачу разрешений на оружие гражданам Латвии, которые одновременно являются гражданами России или Беларуси, а также создают правовую основу для аннулирования уже выданных разрешений. Департамент полиции погранохраны Эстонии направил на латвийско-белорусскую границу подразделение «Эстпол-11» из 12 человек, чтобы помочь латвийским пограничникам предотвращать попытки нелегальных мигрантов пересечь границу. Подразделение «Эстпол-11» будет размещено в местах с наибольшим миграционным давлением, сообщил Департамент полиции погранохраны Эстонии. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Генпрокуратура завершила проверку по поводу возможного незаконного расходования средств госбюджета на оплату посещения вип-залов аэропорта Амстердама бывшим премьер-министром Эвикой Силиней и бывшим руководителем бюро премьер-министра Иевой Зибергой. Как сообщили в прокуратуре, в ходе

0: В ходе проверки не было выявлено незаконного использования бюджетных средств в связи с оплатой услуг повышенного сервиса, которыми пользовались высшие должностные лица государства во время служебных командировок. Оценив действующее в стране нормативное регулирование, в частности требования безопасности и дипломатического протокола, и установив, что была проведена оценка целесообразности использования таких услуг, прокуратура пришла к выводу, что расходы на услуги VIP-залов аэропорта могут покрываться за счет государства. Как уже сообщалось, пребывание тогдашнего премьер-министра Эвики Силини и ее советника Ева Зиберги в VIP-зале аэропорта Амстердама в марте 2024 года обошлось 4184 евро. Первоначально счет оплатило посольство Латвии в Нидерландах, поскольку поставщик услуг не мог выставить счет нерезиденту. Счет подписала посол Латвии в Нидерландах Солвита Аболтыня.
1: Центр защиты прав потребителей призывает жителей активнее пользоваться инструментами сравнения цен на продукты. В ведомстве подчеркивают, такие сервисы серьезно упрощают планирование бюджета, что критически важно в условиях продуктовой инфляции. Эксперты проанализировали доступные онлайн-площадки и подтвердили, что они помогают быстрее находить выгодные предложения в разных торговых сетях и реально экономить. Развитие подобных платформ стало частью меморандума о торговле продуктами питания, подписанного 27 мая 2025 года. Этот документ призван сделать базовые продукты доступнее, поддержать местных производителей и наладить диалог между фермерами и торговыми сетями. За соблюдением условий меморандума следит именно Центр защиты прав потребителей. В рамках мониторинга специалисты ведомства изучили работу 4 популярных сервисов – Цену Депо, Киви.ком, ИО, Лета Партика ЛВ и Висы Буклеты ЛВ. Отмечено, что большинство сервисов позволяют настраивать фильтры. Можно сортировать товары по стоимости за килограмм или литр, выбирать продукты конкретной страны или производителя, а также отслеживать так называемую корзину товаров низких цен. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, которые предусматривают сохранение пониженной ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца текущего года. До сих пор пониженную ставку акциза планировалось применять только до 30 июня, однако партии правящей коалиции договорились продлить эту меру поддержки. Согласно закону, вступившему в силу 1 апреля этого года, акцизный налог на дизельное топливо был временно снижен с 467 до 396 евро за 1000 литров, чтобы уменьшить влияние роста цен на топливо на экономику и население. Для дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве, ставка установлена на уровне 21 евро за 1000 литров. В Риге, Лигу и Янов день отметят в парках Гризинкалнс, Дзегушкалнс и в Зеленом театре Межапарка, сообщили в столичном самоуправлении. Праздничные мероприятия начнутся в 20.00 23 июня и продлятся до 4.30 следующего дня. Вход на все мероприятия будет бесплатным. В местах проведения мероприятий можно будет приобрести традиционные праздничные блюда и напитки. Более подробная информация о мероприятиях Янова дня в Риге доступна на сайте kultura.riga.lv, а также в аккаунтах Рижской думы в социальных сетях. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к уголовному закону, которые предусматривают усиление уголовной ответственности за преступные деяния, совершенные с использованием устройств, перемещающихся в воздушном пространстве. Поправки были разработаны по инициативе Министерства внутренних дел с учетом тенденций, выявленных в практике правоохранительных органов. Все чаще преступные деяния, включая контрабанду, совершаются с использованием беспилотных воздушных судов, аэростатов или других подобных устройств. Поправки дополняют уголовный закон, устанавливая, что совершение преступного деяния с использованием устройств, перемещающихся в воздушном пространстве, является отягчающим обстоятельством. В пояснении указано, что использование таких устройств существенно повышает опасность преступных деяний, поскольку может угрожать безопасности воздушного движения, общественному порядку, позволяет обходить механизмы государственного пограничного контроля, а также затрудняет раскрытие преступлений. 32% водителей признают, что садятся за руль после употребления алкоголя, свидетельствуют данные последнего исследования «Индекс ответственного вождения Карлсберг». Год назад об этом заявлял 31% опрошенных.
0: Хотя общий показатель за год почти не изменился, немного выросла доля наиболее рискованного поведения. Число респондентов, признавших, что управляли автомобилем с содержанием алкоголя выше допустимых 0,5 промилле, увеличилось с 5 до 6%. Алкоголь влияет на скорость реакции, внимание и способность предугадывать действия других участников движения даже тогда, когда водитель сам еще не чувствует явного опьянения. Опасно уже само решение сесть за руль после употребления алкоголя. Поэтому самый безопасный вариант – заранее отказаться от поездки, а не пытаться потом подсчитывать, превышен ли допустимый предел, отметил руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс. Согласно исследованию, между мужчинами и женщинами наблюдаются заметные различия. Так, за руль после употребления алкоголя садятся 42% мужчин и 19% женщин. А об управлении автомобилем с содержанием алкоголя в крови выше 0,5 промилле сообщили 10% мужчин и лишь 2% женщин. Президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал указ о присвоении командиру Национальных вооруженных сил Латвии Каспару Пуденсу звания генерал-лейтенанта. До этого он служил в звании генерал-майора. Каспарс Пуденс служит в НВС с 1994 года. С февраля 2023 по январь 2025 года исполнял обязанности командира Земесардзе, а затем получил должность командира Национальных вооруженных сил Латвии. Сейм в четверг в третьем чтении принял подготовленные фракцией прогрессивных поправки к закону о защите детей, которые предусматривают запрет для взрослых, находящихся в положении власти, вступать в интимные отношения с молодыми людьми в возрасте от 16 до 18 лет. Как указали прогрессивные, считается, что после достижения 16-летнего возраста молодой человек достиг половой зрелости и может добровольно вступать в сексуальные отношения, несмотря на то, что молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет все еще сильно зависят от взрослых. В партии указывают на немалое количество случаев, когда молодые люди этой возрастной группы вовлекались в сексуальные действия со стороны совершеннолетних, в том числе тренеров, учителей, руководителей лагерей и других подобных лиц. Прогрессивные отмечают, что поправки к закону о защите прав детей устраняют так называемый риск вовлечения, предусматривая запрет для взрослого, который в силу должностных или профессиональных обязанностей находится в положении власти по отношению к несовершеннолетнему, вступать в интимные отношения или совершать сексуальные действия с молодым человеком в возрасте от 16 до 18 лет. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В пятницу на внеочередном заседании Рижской думы было принято решение освободить от должности директора Рижского цифрового агентства Арниса Гулбиса. Гулбис написал заявление об уходе и был уволен по соглашению сторон. Как заявили на заседании думы депутаты от суверенной власти объединения «Млада Латыши», такое увольнение недопустимо, поскольку Гулбис должен понести наказание, а не просто уйти с работы. Гулбис уходит из думы не потому, что ему здесь что-то не понравилось, а потому, что его уличили в нарушении, подчеркнули депутаты. По поводу возможных нарушений Гулбиса суверенная власть «Млада Латыши» обратились в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. В сообщении упоминалось не только зарядка личного автомобиля на рабочей зарядной станции, но и присуждение себе денежных премий, выплата доплат, прием на работу сотрудников, вклад которых непонятен. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией начало проверку по отдельным фактам. Как сообщалось в самоуправлении, в отношении директора Рижского цифрового агентства было возбуждено дисциплинарное дело за использование муниципального электричества для зарядки личного автомобиля. Дисциплинарное дело будет прекращено, поскольку с Гулбисом прекращены трудовые отношения. Сам Гулбис сообщил агентству «Лето», что признал факт зарядки личного электромобиля и уплатил штраф в размере 170 евро. Он сообщил, что написал заявление об уходе, так как не желает продолжать работу в такой среде. С 19 июня жители Латвии могут покупать рецептурные лекарства по электронным рецептам на Кипре, сообщила представитель Латвийского центра цифрового здравоохранения Зане Горшкова. Кроме того, кипрские медики при оказании помощи гражданам Латвии по необходимости смогут получить доступ к основным данным пациентов, содержащимся в электронной государственной системе. Речь идет о некоторых диагнозах и информации о хирургических вмешательствах, проведенных за последние 6 месяцев. Обмен электронными рецептами и базовыми медицинскими данными будет осуществляться в обоих направлениях. Это означает, что жители Кипра во время пребывания в Латвии смогут пользоваться аналогичными услугами. В настоящее время Латвия обеспечивает трансграничный обмен основными медицинскими данными с 10 странами Евросоюза – Кипром, Чехией, Эстонией, Францией, Хорватией, Мальтой, Нидерландами, Португалией, Финляндией, Испанией. С 4 марта 2024 года лекарства по выписанным в Латвии электронным рецептам можно приобретать в странах ЕС, с которыми действует система трансграничного обмена данными. Такая возможность особенно актуальна во время командировок и туристических поездок. С сегодняшнего дня и до 25 июня государственная полиция будет усиленно контролировать дорожное движение по всей Латвии, уделяя особое внимание водителям транспортных средств, которые могут сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием других одурманивающих веществ. Государственная полиция подчеркивает, что садиться за руль следует только в трезвом состоянии. Если во время торжеств планируется употреблять алкоголь, о безопасном возвращении домой следует позаботиться заранее. Сегодня на Домской площади в Риге открыт традиционный травяной базарчик. В течение всего дня на площади можно приобрести травы для Янова дня, изделия ремесленников и дары лета, а также посмотреть программу на сцене. В 18 часов в саду культурного центра «Малая гильдия» состоится мероприятие «Пой, сестричка» Яновой песни с изготовлением сыра, ритуалами солнцестояния, обучением песням Лигу. В культурном центре «Иманта» в 19 часов состоится празднование летнего солнцестояния с выступлением танцевальных коллективов «Пардаугавы», праздничным костром, плетением венков и концертом вокального ансамбля «Фортуна». В четверг в перинатальном центре клинической университетской больницы имени Страдинша на свет появилась третья в этом году в Латвии тройня – три мальчика. В семье Рижан 18 июня в 9 часов 18 минут родились три сына. Первый мальчик родился с весом 1610 граммов, второй – 1390, третий – 1830 граммов. Мама и новорожденные чувствуют себя хорошо и получают необходимую медицинскую помощь. Больница Страдинша поздравляет семью с большим пополнением и желает малышам крепкого здоровья. Это уже вторая тройня, которая в этом году родилась в перинатальном центре больницы Страдинша. Первая тройня Латвии в этом году родилась 12 марта в рижском роддоме, где на свет появились два мальчика и одна девочка. Соседние страны Балтии были самым популярным выбором жителей Латвии для однодневных и многодневных зарубежных поездок в 2025 году. В свою очередь, жители Эстонии в прошлом году с удовольствием ездили в Финляндию и Латвию. В прошлом году жители Латвии чаще посещали Литву в однодневных поездках за границу. Литва стала пунктом назначения 68,7% таких поездок. Эстония стала пунктом назначения 28,8% однодневных зарубежных поездок, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Это, вероятно, связано с тем, что Литва целенаправленно предлагает различные мероприятия, как в крупнейших городах, так и в регионах страны. В свою очередь, в Эстонию жители Латвии чаще ездят в спа-отели. Посещение Саарема и других эстонских островов очень популярно среди латышей. Для многодневных поездок популярны Польша 8,2%, Италия 5,2%, Германия 5,1%, Испания 4,9%. В целом, в прошлом году было совершено 487 600 однодневных зарубежных поездок, что на 0,8% больше, чем в 2024 году, и 1 900 000 многодневных зарубежных поездок, что на 5,8% больше, сообщает Центральное статистическое управление. В прошлом году латвийцы совершили 10 600 000 однодневных и многодневных поездок по стране. По сравнению с 2024 годом это немного, на 1% меньше. На долгих выходных Лиго и Янова дня в Латвии будет преимущественно солнечная и теплая погода. Лишь в воскресенье и в Янов день ожидаются дождевые и грозовые облака, свидетельствуют текущие прогнозы. Суббота по всей стране будет солнечной. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха днем от 24 до 28 градусов тепла, местами на побережье воздух будет на градус прохладнее. В ночь на воскресенье, самое короткое в году, С запада страны увеличится количество облаков, местами возможен кратковременный дождь и гроза. При слабом южном юго-западном ветре температура воздуха не опустится ниже плюс 15, плюс 19 градусов. Лишь местами в восточных краях воздух остынет до плюс 13. В воскресенье, в самый длинный день в году, местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. В течение дня местами ожидаются сильные ливни. Локально возможен град и сильные порывы ветра. Максимальная температура воздуха плюс 23, плюс 28, на части побережье около плюс 20. В понедельник вернется сухая солнечная погода, ветер будет слабым западного-северного направлений. На восходе солнца температура опустится до плюс 9, плюс 15, днем достигнет плюс 20, плюс 25 градусов. Согласно последним прогнозам, во вторник в день Лиго погода будет преимущественно сухой и солнечной. При слабом северном ветре температура воздуха ожидается примерно на 2 градуса ниже, чем в понедельник. Янова ночь по всей Латвии может пройти без осадков, будет дуть слабый ветер, воздух остынет до плюс 8, плюс 14. В Янов день вероятность дождя возрастет. Возможны также грозовые ливни. Температура не ожидается выше плюс 18, плюс 23 градусов. В конце июня прогнозируется умеренная температура. В некоторые дни будет идти дождь. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Генпрокуратура завершила проверку по поводу возможного незаконного расходования средств госбюджета на оплату посещения VIP-залов аэропорта Амстердама бывшим премьер-министром Эвикой Силиней и бывшим руководителем бюро премьер-министра Иевой Зибергой. Как сообщили в прокуратуре, в ходе проверки не было выявлено незаконного использования бюджетных средств в связи с оплатой услуг повышенного сервиса, которыми пользовались высшие должностные лица государства во время служебных командировок. Оценив действующее в стране нормативное регулирование, в частности требования безопасности и дипломатического протокола, и установив, что была проведена оценка целесообразности использования таких услуг, прокуратура пришла к выводу, что расходы на услуги VIP-залов аэропорта могут покрываться за счет государства. Как уже сообщалось, пребывание тогдашнего премьер-министра Эвики Силини и ее советника Иевы Зиберги в VIP-зале аэропорта Амстердама в марте 2024 года обошлось в 4184 евро. Первоначально счет оплатило посольство Латвии в Нидерландах, поскольку поставщик услуг не мог выставить счет нерезиденту. Счет подписала посол Латвии в Нидерландах Солвита Аболтыня. Центр защиты прав потребителей призывает жителей активнее пользоваться инструментами сравнения цен на продукты. В ведомстве подчеркивают, такие сервисы серьезно упрощают планирование бюджета, что критически важно в условиях продуктовой инфляции. Эксперты проанализировали доступные онлайн-площадки и подтвердили, что они помогают быстрее находить выгодные предложения в разных торговых сетях и реально экономить. Развитие подобных платформ стало частью меморандума о торговле продуктами питания, подписанного 27 мая 2025 года. Этот документ призван сделать базовые продукты доступнее, поддержать местных производителей и наладить диалог между фермерами и торговыми сетями. За соблюдением условий меморандума следит именно Центр защиты прав потребителей. В рамках мониторинга специалисты ведомства изучили работу 4 популярных сервисов – Цену Депо, Киви.ком, ИО, Лето Партик ЛВ и Висы Буклеты ЛВ. Отмечено, что большинство сервисов позволяют настраивать фильтры. Можно сортировать товары по стоимости за килограмм или литр, выбирать продукты конкретной страны или производителя, а также отслеживать так называемую корзину товаров низких цен. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, которые предусматривают сохранение пониженной ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца текущего года. До сих пор пониженную ставку акциза планировалось применять только до 30 июня, однако партии правящей коалиции договорились продлить эту меру поддержки. Согласно закону, вступившему в силу 1 апреля этого года, акцизный налог на дизельное топливо был временно снижен с 467 до 396 евро за 1000 литров, чтобы уменьшить влияние роста цен на топливо на экономику и население. Для дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве, ставка установлена на уровне 21 евро за 1000 литров.
0: В Риге Лигу и Яна в день отметят в парках Гризинкаунс, Дзегушкаунс и в Зеленом театре Межапарка, сообщили в столичном самоуправлении. Праздничные мероприятия начнутся в 20.00 23 июня и продлятся до 4.30 следующего дня. Вход на все мероприятия будет бесплатным. В местах проведения мероприятий можно будет приобрести традиционные праздничные блюда и напитки. Более подробная информация о мероприятиях Янова дня в Риге доступна на сайте kultura.riga.lv, а также в аккаунтах Рижской думы в социальных сетях. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к уголовному закону, которые предусматривают усиление уголовной ответственности за преступные деяния, совершенные с использованием устройств, перемещающихся в воздушном пространстве. Поправки были разработаны по инициативе Министерства внутренних дел с учетом тенденций, выявленных в практике правоохранительных органов. Все чаще преступные деяния, включая контрабанду, совершаются с использованием беспилотных воздушных судов, аэростатов или других подобных устройств. Поправки дополняют уголовный закон, устанавливая, что совершение преступного деяния с использованием устройств, перемещающихся в воздушном пространстве, является отягчающим обстоятельством. В пояснении указано, что использование таких устройств существенно повышает опасность преступных деяний, поскольку может угрожать безопасности воздушного движения, общественному порядку, позволяет обходить механизмы государственного пограничного контроля, а также затрудняет раскрытие преступлений. 32% водителей признают, что садятся за руль после употребления алкоголя, свидетельствуют данные последнего исследования «Индекс ответственного вождения Карлсберг». Год назад об этом заявлял 31% опрошенных. Хотя общий показатель за год почти не изменился, немного выросла доля наиболее рискованного поведения. Число респондентов, признавших, что управляли автомобилем с содержанием алкоголя выше допустимых 0,5 промилле, увеличилось с 5 до 6%. Алкоголь влияет на скорость реакции, внимание и способность предугадывать действия других участников движения даже тогда, когда водитель сам еще не чувствует явного опьянения. Опасно уже само решение сесть за руль после употребления алкоголя. Поэтому самый безопасный вариант – заранее отказаться от поездки, а не пытаться потом подсчитывать, превышен ли допустимый предел, отметил руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс. Согласно исследованию, между мужчинами и женщинами наблюдаются заметные различия. Так, за руль после употребления алкоголя садятся 42% мужчин и 19% женщин. А об управлении автомобилем с содержанием алкоголя в крови выше 0,5 промилле сообщили 10% мужчин и лишь 2% женщин. Сейм в четверг в третьем чтении принял подготовленные фракцией прогрессивных поправки к закону о защите детей, которые предусматривают запрет для взрослых, находящихся в положении власти, вступать в интимные отношения с молодыми людьми в возрасте от 16 до 18 лет. Как указали прогрессивные, считается, что после достижения 16-летнего возраста молодой человек достиг половой зрелости и может добровольно вступать в сексуальные отношения, несмотря на то, что молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет все еще сильно зависят от взрослых. В партии указывают на немалое количество случаев, когда молодые люди этой возрастной группы вовлекались в сексуальные действия со стороны совершеннолетних, в том числе тренеров, учителей, руководителей лагерей и других подобных лиц. Прогрессивные отмечают, что поправки к закону о защите прав детей устраняют так называемый риск вовлечения, предусматривая запрет для взрослого, который в силу должностных или профессиональных обязанностей находится в положении власти по отношению к несовершеннолетнему, вступать в интимные отношения или совершать сексуальные действия с молодым человеком в возрасте от 16 до 18 лет. Президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал указ о присвоении командиру Национальных вооруженных сил Латвии Каспару Пуденсу звания генерал-лейтенанта. До этого он служил в звании генерал-майора. Каспарс Пуденс служит в НВС с 1994 года. С февраля 2023 по январь 2025 года исполнял обязанности командира Земесардзе, а затем получил должность командира Национальных вооруженных сил Латвии. Теперь жители Латвии, находясь на Кипре, смогут погашать выписанные в Латвии электронные рецепты, сообщила представитель Латвийского центра цифрового здравоохранения Зана Горшкова. Она добавила, что обмен электронными рецептами и основными медицинскими данными будет осуществляться в обоих направлениях. Поэтому жители Кипра, посещая Латвию, также смогут пользоваться аналогичными возможностями. На данный момент Латвия обеспечивает трансграничный обмен основными медицинскими данными с несколькими государствами государствами Евросоюза – Эстонией, Финляндией, Чехией, Хорватией, Францией, Нидерландами, Испанией, Португалией, Мальтой и Кипром. За первые 5 месяцев этого года за границей было использовано 1074 электронных рецепта, выписанных в Латвии. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над Янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону о гражданской обороне и управлении катастрофами, которые предусматривают введение механизма компенсации ущерба, причиненного инцидентами в результате военных действий. Поправками установлено, что техногенные катастрофы впредь будут охватывать и инциденты, вызванные военными действиями, в том числе случаи, когда ущерб нанесен иностранной военной техникой или ее действиями. В законе также уточнена компенсация учреждений. Министерство обороны будет координировать управление катастрофами и в случаях с военными инцидентами. Временно расширена роль Министерства земледелия в управлении катастрофами, в том числе в случаях, когда под угрозой находится жизнь и здоровье животных, а также безопасность продуктов питания и кормов для животных. Поправки предусматривают уполномочить Кабинет министров определять порядок, сроки и размер, в которых компенсируется прямой ущерб, причиненный инцидентами в результате военных действий. Компенсации смогут получать юридические и физические лица за поврежденные объекты инфраструктуры, имущество, посевы, насаждения, лесонасаждения и животных. Необходимость поправок обоснованной геополитической ситуации и недавними случаями, когда в Латвии было несколько инцидентов с дронами. По мнению законодателя, новое регулирование укрепит правовую уверенность жителей, будет способствовать доверию к государственной системе обороны и обеспечит справедливую оперативную компенсацию за причиненный вред. В Министерстве юстиции сообщили, что следующим шагом будет разработка правил Кабинета министров, в которых будут определены порядок и размер предоставления компенсаций. Минюст сообщил, что планируется направить правила на рассмотрение на выездном заседании правительства в Латгале 27 июня, где одним из центральных вопросов будет безопасность региона и готовность государства реагировать на внешние угрозы. Инциденты с военными беспилотниками на территории Латвии – это явный сигнал, что государство должно быть готово не только предотвращать угрозы, но и быстро и скоординированно помогать людям, если ущерб все же нанесен. Эти события показали, что по ряду вопросов нормативное регулирование до сих пор не было достаточно ясным. Наша обязанность учиться на каждом таком инциденте, своевременно устранять выявленные недостатки и укреплять готовность Латвии реагировать в подобных ситуациях в будущем, заявил министр юстиции Эдвардс Смилтенс. В Риге в этом году впервые внедрят динамичный алгоритм зачисления в 10 классы, с помощью которого будет ускорен процесс распределения мест в 10 классах. Теперь при регистрации школьники должны самостоятельно определить, какие школы и образовательные программы являются для них наиболее предпочтительными. После подачи заявления изменить очередность уже не получится. Если ученик подтвердит место в одной из выбранных школ, система автоматически удалит его из списков ожидания по менее приоритетным вариантам. Освободившееся место сразу предложат следующему кандидату. В Рижской думе пояснили, что это позволит избежать проблем, возникших в прошлые годы, когда незакрытые резервные места замедляли движение очередей. При этом ученик сохранит возможность получить приглашение в школу, которая находится выше в его списке приоритетов, если там позже освобождается место. В этом году 9 классы в Риге оканчивают почти 7000 учеников, хотя ранее звучали опасения по поводу нехватки мест в старших классах. Самоуправление подчеркивает, что ситуация не столь критична. Часть выпускников продолжает обучение в профессиональных учебных заведениях или выбирает школы в других регионах Латвии.

0: классов, в которых смогут обучаться до 4500 учеников. Прием заявлений начнется 27 июня и продлится 5 календарных дней. Самоуправление подчеркивает, что время подачи документов не влияет на шансы поступления. Все кандидаты будут рассматриваться на равных условиях. Подать заявление рекомендуется в электронном виде через портал latvia.gov.lv. Для тех, кто не сможет воспользоваться электронной системой, будет предусмотрена возможность обратиться в Центр обслуживания клиентов в Риге. В одном заявлении можно будет указать несколько школ и образовательных программ, расположив их в порядке приоритета. Процесс зачисления планируется начать 2 июля. Система автоматически получит результаты централизованных экзаменов и другие необходимые данные, поэтому родителям больше не придется вводить их вручную. Через портал можно будет отслеживать место ребенка в очереди и видеть, сколько учеников готова принять каждая школа. После получения приглашения решение необходимо будет принять в течение 72 часов. Рига станет первым самоуправлением страны, которое проведет прием в 10 классы по новой электронной системе. Внедрить единый порядок подачи заявления по всей Латвии планируется с 2028 года. Кроме того, в этом году будет опробован электронный реестр образовательных документов. В рамках пилотного проекта около 500 выпускников 9-12 классов по всей стране получат цифровые свидетельства и аттестаты, подписанные защищенной электронной подписью. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону об иммиграции, которые предусматривают запрет на получение гражданами России и Белоруссии временного вида на жительство через инвестиционную программу в управляющих альтернативными инвестиционными фондами. Как пояснил на заседании глава парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондс Бергманис, поправки необходимы срочно, так как при принятии закона об иммиграции ранее была допущена ошибка и этот момент был упущен. Поправки разработаны с учетом текущей политической обстановки и связанных с ней рисков безопасности, чтобы не допустить выдачи видов на жительство через упомянутый инвестиционный механизм. Поправки вступят в силу одновременно с изменениями в законе об иммиграции, принятыми 11 июня 2026 года. Также в четверг Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые предусматривают публикацию данных о зарегистрированных в Латвии предприятиях, ведущих торговлю с Россией и Белоруссией. Принятыми поправками парламентарии дополнили закон новой статьей 24, устанавливающей особое регулирование для передачи и публикации информации, чтобы способствовать открытости в отношении сотрудничества латвийских предприятий с упомянутыми странами. Согласно поправкам, служба государственных доходов будет обязана подготавливать и передавать Центральному статистическому управлению данные о зарегистрированных в Латвии коммерческих обществах, которые экспортируют или импортируют товары в Россию и Беларусь. В свою очередь, ЦСУ будет публиковать эти данные на своем сайте раз в квартал. Одновременно в законе установлены исключения, предусматривающие, что на такую передачу и публикацию информации не будут распространяться ограничения конфиденциальности, установленные законом о налогах и пошлинах. Сейм в четверг во втором чтении поддержал разработанные Национальным объединением поправки к закону об обороте оружия, которые предусматривают запрет на выдачу разрешений на оружие гражданам Латвии, которые одновременно являются гражданами России или Беларуси, а также создают правовую основу для аннулирования уже выданных разрешений. Департамент полиции погранохраны Эстонии направил на латвийско-белорусскую границу подразделение «Эстпол-11» из 12 человек, чтобы помочь латвийским пограничникам предотвращать попытки нелегальных мигрантов пересечь границу. Подразделение «Эстпол-11» будет размещено в местах с наибольшим миграционным давлением, сообщил Департамент полиции погранохраны Эстонии. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Генпрокуратура завершила проверку по поводу возможного незаконного расходования средств госбюджета на оплату посещения вип-залов аэропорта Амстердама бывшим премьер-министром Эвикой Силиней и бывшим руководителем бюро премьер-министра Иевой Зибергой. Как сообщили в прокуратуре, в ходе проверки не было выявлено незаконного использования бюджетных средств в связи с оплатой услуг повышенного сервиса, которыми пользовались высшие должностные лица государства во время служебных командировок. Оценив действующее в стране нормативное оперативное регулирование, в частности требования безопасности и дипломатического протокола, и установив, что была проведена оценка целесообразности использования таких услуг, прокуратура пришла к выводу, что расходы на услуги VIP-залов аэропорта могут покрываться за счет государства. Как уже сообщалось, пребывание тогдашнего премьер-министра Эвики Силини и ее советника Ева Зиберги в VIP-зале

0: аэропорта Амстердама в марте 2024 года обошлось в 4184 евро. Первоначально счет оплатило посольство Латвии в Нидерландах, поскольку поставщик услуг не мог выставить счет нерезиденту. Счет подписала посол Латвии в Нидерландах Солвита Аболтыня.
1: Центр защиты прав потребителей призывает жителей активнее пользоваться инструментами сравнения цен на продукты. В ведомстве подчеркивают, такие сервисы серьезно упрощают планирование бюджета, что критически важно в условиях продуктовой инфляции. Эксперты проанализировали доступные онлайн-площадки и подтвердили, что они помогают быстрее находить выгодные предложения в разных торговых сетях и реально экономить. Развитие подобных платформ стало частью меморандума о торговле продуктами питания, подписанного 27 мая 2025 года. Этот документ призван сделать базовые продукты доступнее, поддержать местных производителей и наладить диалог между фермерами и торговыми сетями. За соблюдением условий меморандума следит именно Центр защиты прав потребителей. В рамках мониторинга специалисты ведомства изучили работу четырех популярных сервисов – Цену Депо, Киевиска, ИО, Лета Партика ЛВ и Висы Буклеты ЛВ. Отмечено, что большинство сервисов позволяют настраивать фильтры. Можно сортировать товары по стоимости за килограмм или литр, выбирать продукты конкретной страны или производителя, а также отслеживать так называемую корзину товаров низких цен. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, которые предусматривают сохранение пониженной ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца текущего года. До сих пор пониженную ставку акциза планировалось применять только до 30 июня, однако партии правящей коалиции договорились продлить эту меру поддержки. Согласно закону, вступившему в силу 1 апреля этого года, акцизный налог на дизельное топливо был временно снижен с 467 до 396 евро за 1000 литров, чтобы уменьшить влияние роста цен на топливо на экономику и население. Для дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве, ставка установлена на уровне 21 евро за 1000 литров. В Риге Лигу и Янов день отметят в парках Гризинкалнс, Дзегушкалнс и в Зеленом театре Межапарка, сообщили в столичном самоуправлении. Праздничные мероприятия начнутся в 20.00 23 июня и продлятся до 4.30 следующего дня. Вход на все мероприятия будет бесплатным. В местах проведения мероприятий можно будет приобрести традиционные праздничные блюда и напитки. Более подробная информация о мероприятиях Янова дня в Риге доступна на сайте kultura.riga.lv, а также в аккаунтах Рижской думы в социальных сетях. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к уголовному закону, которые предусматривают усиление уголовной ответственности за преступные деяния, совершенные с использованием устройств, перемещающихся в воздушном пространстве. Поправки были разработаны по инициативе Министерства внутренних дел с учетом тенденций, выявленных в практике правоохранительных органов. Все чаще преступные деяния, включая контрабанду, совершаются с использованием беспилотных воздушных судов, аэростатов или других подобных устройств. Поправки дополняют уголовный закон, устанавливая, что совершение преступного деяния с использованием устройств, перемещающихся в воздушном пространстве, является отягчающим обстоятельством. В пояснении указано, что использование таких устройств существенно повышает опасность преступных деяний, поскольку может угрожать безопасности воздушного движения, общественному порядку, позволяет обходить механизмы государственного пограничного контроля, а также затрудняет раскрытие преступлений. 32% водителей признают, что садятся за руль после употребления алкоголя, свидетельствуют данные последнего исследования «Индекс ответственного вождения Карлсберг». Год назад об этом заявлял 31% опрошенных. Хотя общий показатель за год почти не изменился, немного выросла доля наиболее рискованного поведения. Число респондентов, признавших, что управляли автомобилем с содержанием алкоголя выше допустимых 0,5 промилле, увеличилось с 5 до 6%. Алкоголь влияет на скорость реакции, внимание и способность предугадывать действия других участников движения даже тогда, когда водитель сам еще не чувствует явного опьянения. Опасно уже само решение сесть за руль после употребления алкоголя, поэтому самый безопасный вариант – заранее отказаться от поездки, а не пытаться потом подсчитывать, превышен ли допустимый предел, отметил руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс.
0: Согласно исследованию, между мужчинами и женщинами наблюдаются заметные различия. Так, за руль после употребления алкоголя садятся 42% мужчин и 19% женщин. А об управлении автомобилем с содержанием алкоголя в крови выше 0,5 промилле сообщили 10% мужчин и лишь 2% женщин. Президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал указ о присвоении командиру Национальных вооруженных сил Латвии Каспару Пудансу звания генерал-лейтенанта. До этого он служил в звании генерал-майора. Каспарс Пуданс служит в НВС с 1994 года. С февраля 2023 по январь 2025 года исполнял обязанности командира Земасардзе, а затем получил должность командира Национальных вооруженных сил Латвии. Сейм в четверг в третьем чтении принял подготовленные фракцией прогрессивных поправки к закону о защите детей, которые предусматривают запрет для взрослых, находящихся в положении власти, вступать в интимные отношения с молодыми людьми в возрасте от 16 до 18 лет. Как указали прогрессивные, считается, что после достижения 16-летнего возраста молодой человек достиг половой зрелости и может добровольно вступать в сексуальные отношения, несмотря на то, что молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет все еще сильно зависят от взрослых. В партии указывают на немалое количество случаев, когда молодые люди этой возрастной группы вовлекались в сексуальные действия со стороны совершеннолетних, в том числе тренеров, учителей, руководителей лагерей и других подобных лиц. Прогрессивные отмечают, что поправки к закону о защите прав детей устраняют так называемый риск вовлечения, предусматривая запрет для взрослого, который в силу должностных или профессиональных обязанностей находится в положении власти по отношению к несовершеннолетнему, вступать в интимные отношения или совершать сексуальные действия с молодым человеком в возрасте от 16 до 18 лет. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В пятницу на внеочередном заседании Рижской думы было принято решение освободить от должности директора Рижского цифрового агентства Арниса Гулбиса. Гулбис написал заявление об уходе и был уволен по соглашению сторон. Как заявили на заседании думы депутаты от суверенной власти объединения Млада-Латыши, такое увольнение недопустимо, поскольку Гулбис должен понести наказание, а не просто уйти с работы. Гулбис уходит из думы не потому, что ему здесь что-то не понравилось, а потому, что его уличили в нарушении, подчеркнули депутаты. По поводу возможных нарушений Гулбиса суверенная власть Млада-Латыши обратились в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. В сообщении упоминалось не только зарядка личного автомобиля на рабочей зарядной станции, но и присуждение себе денежных премий, выплата доплат, прием на работу сотрудников, вклад которых непонятен. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией начало проверку по отдельным фактам. Как сообщалось в самоуправлении, в отношении директора Рижского цифрового агентства было возбуждено дисциплинарное дело за использование муниципального электричества для зарядки личного автомобиля. Дисциплинарное дело будет прекращено, поскольку с Гулбисом прекращены трудовые отношения. Сам Гулбис сообщил агентству «Лето», что признал факт зарядки личного электромобиля и уплатил штраф в размере 170 евро. Он сообщил, что написал заявление об уходе, так как не желает продолжать работу в такой среде. С 19 июня жители Латвии могут покупать рецептурные лекарства по электронным рецептам на Кипре, сообщила представитель Латвийского центра цифрового здравоохранения Зане Горшкова. Кроме того, кипрские медики при оказании помощи гражданам Латвии по необходимости смогут получить доступ к основным данным пациентов, содержащимся в электронной государственной системе. Речь идет о некоторых диагнозах и информации о хирургических вмешательствах, проведенных за последние 6 месяцев. Обмен электронными рецептами и базовыми медицинскими данными будет осуществляться в обоих направлениях. Это означает, что и жители Кипра во время пребывания в Латвии смогут пользоваться аналогичными услугами. В настоящее время Латвия обеспечивает трансграничный обмен основными медицинскими данными с 10 странами Евросоюза – Кипром, Чехией, Эстонией, Францией, Хорватией, Мальтой, Нидерландами, Португалией, Финляндией, Испанией. С 4 марта 2024 года лекарства по выписанным в Латвии электронным рецептам можно приобретать в странах ЕС, с которыми действует система трансграничного обмена данными. Такая возможность особенно актуальна во время командировок и туристических поездок. С сегодняшнего дня и до 25 июня государственная полиция будет усиленно контролировать дорожное движение по всей Латвии, уделяя особое внимание водителям транспортных средств, которые могут сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием других одурманивающих веществ. Государственная полиция подчеркивает, что садиться за руль следует только в трезвом состоянии. Если во время торжеств планируется употреблять алкоголь, о безопасном возвращении домой следует позаботиться заранее. Сегодня на Домской площади в Риге открыт традиционный травяной базарчик. В течение всего дня на площади можно приобрести травы для Янова дня, изделия ремесленников и дары лета, а также посмотреть программу на сцене. В 18 часов в саду культурного центра «Малая гильдия» состоится мероприятие «Пой, сестричка» Яновой песни с изготовлением сыра, ритуалами солнцестояния, обучением песням Лигу. В культурном центре «Иманта» в 19 часов состоится празднование летнего солнцестояния с выступлением танцевальных коллективов «Пардаугавы», праздничным костром, плетением венков и концертом вокального ансамбля «Фортуна». В четверг в перинатальном центре клинической университетской больницы имени Страденьша на свет появилась третья в этом году в Латвии тройня – три мальчика. В семье Рижан 18 июня в 9 часов 18 минут родились три сына. Первый мальчик родился с весом 1610 граммов, второй – 1390, третий – 1830 граммов. Мама и новорожденные чувствуют себя хорошо и получают необходимую медицинскую помощь. Больница Страденьша поздравляет семью с большим пополнением и желает малышам крепкого здоровья. Это уже вторая тройня, которая в этом году родилась в перинатальном центре больницы Страденьша. Первая тройня Латвии в этом году родилась 12 марта в рижском роддоме, где на свет появились два мальчика и одна девочка. Соседние страны Балтии были самым популярным выбором жителей Латвии для однодневных и многодневных зарубежных поездок в 2025 году. В свою очередь, жители Эстонии в прошлом году с удовольствием ездили в Финляндию и Латвию. В прошлом году жители Латвии чаще посещали Литву в однодневных поездках за границу. Литва стала пунктом назначения 68,7% таких поездок. Эстония стала пунктом назначения 28,8% однодневных зарубежных поездок, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Это, вероятно, связано с тем, что Литва целенаправленно предлагает различные мероприятия, как в крупнейших городах, так и в регионах страны. В свою очередь, в Эстонию жители Латвии чаще ездят в спа-отели. Посещение Саарема и других эстонских островов очень популярно среди латышей. Для многодневных поездок популярны Польша 8,2%, Италия 5,2%, Германия 5,1%, Испания 4,9%. В целом, в прошлом году было совершено 487 600 однодневных зарубежных поездок, что на 0,8% больше, чем в 2024 году, и 1 миллион 900 тысяч многодневных зарубежных поездок, что на 5,8% больше, сообщает Центральное статистическое управление. В прошлом году латвийцы совершили 10 миллионов 600 тысяч однодневных и многодневных поездок по стране. По сравнению с 2024 годом это немного, на 1% меньше. На долгих выходных Лиго и Янова дня в Латвии будет преимущественно солнечная и теплая погода. Лишь в воскресенье и в Янов день ожидаются дождевые и грозовые облака, свидетельствуют текущие прогнозы. Суббота по всей стране будет солнечной. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха днем от 24 до 28 градусов тепла. Местами на побережье воздух будет на градус прохладнее. В ночь на воскресенье, самое короткое в году, с запада страны увеличится количество облаков, местами возможен кратковременный дождь и гроза. При слабом южном, юго-западном ветре температура воздуха не опустится ниже плюс 15, плюс 19 градусов. Лишь местами в восточных краях воздух остынет до плюс 13. В воскресенье, в самый длинный день в году, местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. В течение дня местами ожидаются сильные ливни. Локально возможен град и сильные порывы ветра. Максимальная температура воздуха плюс 23, плюс 28, на части побережье около плюс 20. В понедельник вернется сухая солнечная погода, ветер будет слабым западного-северного направлений. На восходе солнца температура опустится до плюс 9, плюс 15, днем достигнет плюс 20, плюс 25 градусов. Согласно последним прогнозам, во вторник в день Лиго погода будет преимущественно сухой и солнечной. При слабом северном ветре температура воздуха ожидается примерно на 2 градуса ниже, чем в понедельник. Янова ночь по всей Латвии может пройти без осадков, будет дуть слабый ветер, воздух остынет до плюс 8, плюс 14. В Яна в день вероятность дождя возрастет. Возможны также грозовые ливни. Температура не ожидается выше плюс 18, плюс 23 градусов. В конце июня прогнозируется умеренная температура. В некоторые дни будет идти дождь. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Генпрокуратура завершила проверку по поводу возможного незаконного расходования средств госбюджета на оплату посещения вип-залов аэропорта Амстердама бывшим премьер-министром Эвикой Силиней и бывшим руководителем бюро премьер-министра Ивой Зибергой. Как сообщили в прокуратуре, в ходе проверки не было выявлено незаконного использования бюджетных средств в связи с оплатой услуг повышенного сервиса, которыми пользовались высшие должностные лица государства во время служебных командировок. Оценив действующее в стране нормативное регулирование, в частности требования безопасности и дипломатического протокола, и установив, что была проведена оценка целесообразности использования таких услуг, прокуратура пришла к выводу, что расходы на услуги вип-залов аэропорта могут покрываться за счет государства. Как уже сообщалось, пребывание тогдашнего премьер-министра Эвики Силини и ее советника Ивы Зиберги в вип-зале аэропорта Амстердама в марте 2024 года обошлось 4184 евро. Первоначально счет оплатило посольство Латвии в Нидерландах, поскольку поставщик услуг не мог выставить счет нерезиденту. Счет подписала посол Латвии в Нидерландах Солвита Аболтыня. Центр защиты прав потребителей призывает жителей активнее пользоваться инструментами сравнения цен на продукты. В ведомстве подчеркивают, такие сервисы серьезно упрощают планирование бюджета, что критически важно в условиях продуктовой инфляции. Эксперты проанализировали доступные онлайн-площадки и подтвердили, что они помогают быстрее находить выгодные предложения в разных торговых сетях и реально экономить. Развитие подобных платформ стало частью меморандума о торговле продуктами питания, подписанного 27 мая 2025 года. Этот документ призван сделать базовые продукты доступнее, поддержать местных производителей и наладить диалог между фермерами и торговыми сетями. За соблюдением условий меморандума следит именно Центр защиты прав потребителей. В рамках мониторинга специалисты ведомства изучили работу 4 популярных сервисов – Цену Депо, Киви.ком, ИО, Лета Партика ЛВ и Висы Буклеты ЛВ. Отмечено, что большинство сервисов позволяют настраивать фильтры. Можно сортировать товары по стоимости за килограмм или литр, выбирать продукты конкретной страны или производителя, а также отслеживать так называемую корзину товаров низких цен. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, которые предусматривают сохранение пониженной ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца текущего года. До сих пор пониженную ставку акциза планировалось применять только до 30 июня, однако партии правящей коалиции договорились продлить эту меру поддержки. Согласно закону, вступившему в силу 1 апреля этого года, акцизный налог на дизельное топливо был временно снижен с 467 до 396 евро за 1000 литров, чтобы уменьшить влияние роста цен на топливо на экономику и население. Для дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве, ставка установлена на уровне 21 евро за 1000 литров. В Риге Лигу и Янов день отметят в парках Гризинкалнс, Дзегушкалнс и в Зеленом театре Межапарка, сообщили в столичном самоуправлении. Праздничные мероприятия начнутся в 20.00 23 июня и продлятся до 4.30 следующего дня. Вход на все мероприятия будет бесплатным. В местах проведения мероприятий можно будет приобрести традиционные праздничные блюда и напитки. Более подробная информация о мероприятиях Янова дня в Риге доступна на сайте kultura.riga.lv, а также в аккаунтах Рижской думы в социальных сетях. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к уголовному закону, которые предусматривают усиление уголовной ответственности за преступные деяния, совершенные с использованием устройств, перемещающихся в воздушном пространстве. Поправки были разработаны по инициативе Министерства внутренних дел с учетом тенденций, выявленных в практике правоохранительных органов. Все чаще преступные деяния, включая контрабанду, совершаются с использованием беспилотных воздушных судов, аэростатов или других подобных устройств.
0: устройств. Поправки дополняют уголовный закон, устанавливая, что совершение преступного деяния с использованием устройств, перемещающихся в воздушном пространстве, является отягчающим обстоятельством. В пояснении указано, что использование таких устройств существенно повышает опасность преступных деяний, поскольку может угрожать безопасности воздушного движения, общественному порядку, позволяет обходить механизмы государственного пограничного контроля, а также затрудняет раскрытие преступлений. 32% водителей признают, что садятся за руль после употребления алкоголя, свидетельствуют данные последнего исследования «Индекс ответственного вождения Карлсберг». Год назад об этом заявлял 31% опрошенных. Хотя общий показатель за год почти не изменился, немного выросла доля наиболее рискованного поведения. Число респондентов, признавших, что управляли автомобилем с содержанием алкоголя выше допустимых 0,5 промилле, увеличилось с 5 до 6%. Алкоголь влияет на скорость реакции, внимание и способность предугадывать действия других участников движения даже тогда, когда водитель сам еще не чувствует явного опьянения. Опасно уже само решение сесть за руль после употребления алкоголя, поэтому самый безопасный вариант – заранее отказаться от поездки, а не пытаться потом подсчитывать, превышен ли допустимый предел, отметил руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс. Согласно исследованию, между мужчинами и женщинами наблюдаются заметные различия. Так, за руль после употребления алкоголя садятся 42% мужчин и 19% женщин. А об управлении автомобилем с содержанием алкоголя в крови выше 0,5 промилле сообщили 10% мужчин и лишь 2% женщин. Сейм в четверг в третьем чтении принял подготовленные фракцией прогрессивных поправки к закону о защите детей, которые предусматривают запрет для взрослых, находящихся в положении власти, вступать в интимные отношения с молодыми людьми в возрасте от 16 до 18 лет. Как указали прогрессивные, считается, что после достижения 16-летнего возраста молодой человек достиг половой зрелости и может добровольно вступать в сексуальные отношения, несмотря на то, что молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет все еще сильно зависят от взрослых. В партии указывают на немалое количество случаев, когда молодые люди этой возрастной группы вовлекались в сексуальные действия со стороны совершеннолетних, в том числе тренеров, учителей, руководителей лагерей и других подобных лиц. Прогрессивные отмечают, что поправки к закону о защите прав детей устраняют так называемый риск вовлечения, предусматривая запрет для взрослого, который в силу должностных или профессиональных обязанностей находится в положении власти по отношению к несовершеннолетнему, вступать в интимные отношения или совершать сексуальные действия с молодым человеком в возрасте от 16 до 18 лет. Президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал указ о присвоении командиру Национальных вооруженных сил Латвии Каспару Пуденсу звания генерал-лейтенанта. До этого он служил в звании генерал-майора. Каспар Пуденс служит в НВС с 1994 года. С февраля 2023 по январь 2025 года исполнял обязанности командира Земесардзе, а затем получил должность командира Национальных вооруженных сил Латвии. Теперь жители Латвии, находясь на Кипре, смогут погашать выписанные в Латвии электронные рецепты, сообщила представитель Латвийского центра цифрового здравоохранения Зана Горшкова. Она добавила, что обмен электронными рецептами и основными медицинскими данными будет осуществляться в обоих направлениях. Поэтому жители Кипра, посещая Латвию, также смогут пользоваться аналогичными возможностями. На данный момент Латвия обеспечивает трансграничный обмен основными медицинскими данными с несколькими государствами Евросоюза – Эстонией, Финляндией, Чехией, Хорватией, Францией, Нидерландами, Испанией, Португалией, Мальтой и Кипром. За первые 5 месяцев этого года за границей было использовано 1074 электронных рецепта, выписанных в Латвии. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Радио «Мелодия».
1: «Радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия.

drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

Над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Big Major K.
2: В одном из самых живописных и приятных мест на Земле, на Багамах, находится очень необычный остров – Big Major K. Его можно было бы назвать необитаемым, если бы не стадо одичавших свиней, которые там живут и, надо сказать, очень неплохо себя чувствуют. Как так получилось, никто доподлинно не знает. Есть как минимум три версии появления парнокопытных на Big Major K, которые, кстати, также называют Big Beach. Согласно первой, животных на острове припрятали то ли пираты, то ли просто матросы какого-то корабля. Они должны были вернуться за хрюшками, но не случилось. По второй версии, домашние животные выжили после кораблекрушения и сумели доплыть до острова. По третьей, животных специально поселили на остров, чтобы сделать из него туристическую достопримечательность. Как бы то ни было, парнокопытным на острове понравилось, и они стали вести праздную жизнь обычных отдыхающих. Свинки с удовольствием копаются в песке на солнцепёке, спят в тенечке и купаются в прозрачной и теплой воде. А завидев лодку с туристами, бросают все и плывут прямо к ней. Ведь туристы всегда привозят с собой какие-нибудь вкусности. А некоторые особо резвые индивидуумы даже запрыгивают ради них в лодку, благо людей они совсем не боятся. Мировую славу острову свиней в 2009 году принес фотограф Эрик Ченг, который сделал серию снимков забавных плавающих хрюшек. С тех пор поток туристов, желающих пообщаться с симпатичными местными обитателями Big Major K, не прекращается.
0: Открывая острова на радио «Мелодия».

0: Реклама на радіо «Мелодія».
1: Я не дав искать рисы на лыгу, лыгу, курсамос за нас и прецы на лыгу.
2: No 16. līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā, cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Реклама на радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Мелодия.
1: Радио Мелодия. I could stay awake just to hear.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Капуэйра. Боевое искусство, которое похоже на танец, сопровождается музыкой и песнями и включает элементы акробатики и психологической игры. Такое удивительное сочетание является капуэйра. Ее родиной принято считать Бразилию. Эта страна действительно вложила в культуру борьбы очень многое. Однако ее традиции были заложены по другую сторону Атлантического океана, в Африке. Бразилия, как известно, была португальской колонией. А Португалия когда-то активно практиковала работорговлю, в огромных количествах перемещая на новые земли невольников-африканцев. Вскоре капуэйра стала частым явлением на плантациях. Так африканцы стремились разорвать узы рабства как физического в качестве борьбы, так и духовного в качестве танца. Именно поэтому на заре существования капуэйра была официально запрещена. Капуэйра была искусством, которое тщательно скрывали от посторонних. Встречи мастеров зачастую проходили в секретных местах. Таким образом, капуэйристы поддерживали древнейшие традиции, развивая как физический, так и философский аспект этого искусства. Одна из древних традиций сохранилась и по сей день. При обряде посвящения капуэйристы получают второе имя, которое они используют только в мире капуэйры. Сегодня капуэйра дышит воздухом свободы, а люди занимаются искусством не только в парках и студиях, но и в университетах или профессиональных учреждениях. Ведь с культурной точки зрения она появилась как результат обстоятельств, сопровождавших миграцию людей на новые земли. Оттого и говорят, что капуэйра была задумана в Африке, а родилась в Бразилии.
1: Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Gatavojies notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. Jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
2: Jāni! Jāni!
3: Jāni!
2: Jāni!
0: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemas cenas iepriecina. No 18. Līdz 23. Jūnijam. Ar paldies karti siers prezident Prīvai Kamamber 4 veidi, 120 vai 125 grami, 1,19 €. Riekstiem un žāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
4: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери, мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейерс, танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты bileshuservice.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия».

Над Янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Тарт фламбе. Популярное блюдо эльзасской национальной кухни тарт фламбе представляет собой плоский открытый пирог с белым сыром. Готовится он на открытом огне прямо в языках пламени. Отсюда и название тарт фламбе, что переводится на русский язык как «пылающий пирог». Учитывая способ приготовления, края лепешки обычно подгорают. Но это вовсе не недостаток блюда. Скорее наоборот, подгоревшие края говорят о том, что пирог был испечен традиционным способом – с соблюдением всех правил. Придумали это блюдо во французском регионе Эльзас. Местные крестьяне редко пекли хлеб, отдавая предпочтение тонким лепешкам из теста, которые можно было за пару мгновений приготовить в хорошо растопленной печи. Лепешку, покрытую сыром, кусочками сала и лука, клали в середину печи, предварительно убрав в стороны догорающие дрова, а уже через несколько минут подавали лакомство на стол. В городских же ресторанах и кафе тарт-фламбе долгое время подавать было не принято. О своем национальном блюде эльзасские повара вспомнили лишь в середине 20 века, когда во Франции появилась мода на похожее иностранное лакомство – пиццу. В наши дни тарт-фламбе готовится с разнообразными начинками, а не только с традиционным белым сыром и кусочками сала. Пирог бывает и куриный, и рыбный, и даже сладкий тарт-фламбе с фруктами. Подается же он обычно с белым эльзасским вином или пивом.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Izpildīni Jāncīti virpuļūdens dancītī.
2: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties.
1: Izpildīni Jāncīti virpuļūdens dancītī. Tavs līju akvaparks.
0: www.akvaparks.lv
3: Jāni!
0: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam pārstrādātās gaļas cepam desām, izņemot sveramajām, pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. līdz 23. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu!
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сердц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Реклама на Радио Мелодия.

над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
4: Я летав із Кальвіці на Лігу, Лігу, Кузамо зараз є преці на Лігу.
5: Nosēž pat metāli līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmercītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
0: Реклама на радио «Мелодия».

«Новые полисы мира» на радио «Мелодия». Нью-Йорк. Крупнейший город США, Нью-Йорк, можно смело назвать городом будущего. Только не в общеизвестном смысле. Ни один город Земли не связан так сильно с многочисленными ожиданиями и надеждами на светлое будущее. Оттого каждый год в Нью-Йорк в поисках себя, лучшей жизни и устроенного будущего приезжают тысячи людей со всего мира. Это подтверждает и статистика. Более 30% жителей города родились за пределами США, а на улицах можно услышать речь более чем на 800 языках мира. Из-за этого Нью-Йорк считается самым многонациональным городом планеты. Мегаполис часто называют «столицей мира». Этот город для амбициозных и богатых. Здесь каждый 21-й житель – миллионер. И по-другому просто нельзя, потому что Нью-Йорк – один из самых дорогих городов для жизни. Если где-то зарплата в 5000 долларов кажется подарком судьбы, то в Нью-Йорке на такие деньги остается лишь сводить концы с концами. Дорого практически все, что важно для жителя мегаполиса. Жилье, медицина, парковки, содержание автомобиля, плюс высокие налоги. Впрочем, взамен Нью-Йорк открывает широкие перспективы в плане карьеры. Если у себя дома вы, что называется, уперлись в потолок и не знаете, куда расти дальше, пришло время переезжать в Нью-Йорк. Правда, у некоторых от интенсивной работы сдают нервы. А потом выясняется, что количество людей, укушенных жителями Нью-Йорка, в 10 раз больше, чем число покусанных акулами. Несмотря на довольно высокий уровень доходов, в городе все равно встречается большое количество бездомных, особенно на Манхэттене. Впрочем, совсем опуститься на дно им не дают. Местные жители активно принимают участие в помощи бездомным, регулярно проводят благотворительные акции и собирают деньги на их нужды. Нью-Йорк – город свободных взглядов. Здесь никто ни за что не станет осуждать другого. Даже удивляться странным ботинкам или нестандартному цвету волос, если и будут, то исключительно про себя и не только. В Нью-Йорке комфортно быть не таким, как все, и жить не так, как принято. Каждый имеет право жить, как хочет. А вот что объединяет всех местных жителей, так это любовь к спорту и забота о своем здоровье. Практически в любой части города можно обнаружить беговые дорожки, где каждое утро бегают люди самых разных возрастов. Огромной популярностью у горожан пользуются и велосипеды. Людей на них можно встретить на всех дорогах и в любую погоду. Правда, отчасти этот вид транспорта скорее способ борьбы с пробками. Кроме того, машина здесь не средство передвижения, а настоящая роскошь, учитывая стоимость страховки и парковочного места. Нью-Йорк занятой и деловой, но люди в нем живут открытые и общительные. В каком-нибудь популярном баре вас могут подсадить за столик к другой компании, куда вы обязательно вольетесь как свой. Иногда за таким столиком могут оказаться знаменитости, которых в Нью-Йорке можно встретить где угодно, и это самое обычное дело. Для кого-то Нью-Йорк становится родным и любимым, кого-то разочаровывает. Но быть мечтой многих красочная и оживленная столица мира никогда не перестанет. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билетем, билишустер.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
0: Реклама на Радио Мелодия.

над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».
1: Роуз-стрит. Шотландская улица Роуз-стрит расположена в одном из центральных районов Эдинбурга, названном «Новый город». Большинство названий площадей и улиц нового города, появившегося в 13 веке, должны были символизировать союз Англии и Шотландии. Роуз-стрит не стала исключением. Свое имя она получила в честь символа Англии – розы, а находившуюся неподалеку улицу Чертополоха окрестили именем типичного шотландского растения – символа этой страны. Долгое время Роуз-стрит являлась задворками более крупных Принцесс-стрит и Джордж-стрит. Сейчас же для многих она является даже более привлекательной, чем ее знаменитые соседки. Ведь именно на Роуз-стрит расположены самые известные бары Эдинбурга. Причем питейных и других развлекательных заведений на улице Розы великое множество. Так что уже много лет она является центром ночной жизни шотландской столицы. В честь улицы Розы была названа популярная в Шотландии игра «Rose Street Challenge». Смысл этой народной забавы в том, что нужно пройти по улице от начала до конца, заказывая напиток в каждом из баров. Победителю и большинству участников, правда, об их подвигах рассказывают обычно уже на утро.
0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Реклама на Радио Мелодия.

Над янтарным берегом два часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
2: Go. Goodyear.
3: Yesterday. The Beatbox. Это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
4: От инструментов до одежды все детально проработано.
3: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
5: Билеты, билеты, сервис.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Особо важные персоны. На радио «Мелодия». Ким Бессинджер. Звезда Голливуда Ким Бессинджер уже давно вошла в сотню самых сексуальных актрис в истории кинематографа. А началось все в 17 лет, когда Ким завоевала титул «Мисс Джорджия» в конкурсе юниоров, а после стала одной из самых высокооплачиваемых манекенщиц Америки. Настоящей удачей в актерской карьере для Ким Бессинджер стала роль в боевике «Никогда не говори никогда». После выхода этого фильма актриса согласилась позировать обнаженной для 8 разворотов журнала Playboy, что только прибавило ей популярности. А поистине звездный час пробил после съемок фильма 9,5 недель. Ким стали называть «Леди Эротика», и она тут же вошла в список голливудских звезд, получающих семизначные гонорары. Кстати, сама актриса утверждает, что ни разу не смотрела 9,5 недель и терпеть не может как свою роль в этой звездной картине, так и партнера Микки Рурка. За его постоянное курение во время съемок Ким называла Рурка «человеком-пепельницей» и даже отказывалась ездить с ним в одном лифте. Сам же Рурк, по слухам, при каждой возможности выпускал сигаретный дым в лицо Бессинджер, чтобы позлить ее. Знаменитый тандем зрители увидели вновь спустя 26 лет в фильме «Черный ноябрь», где между Ким и Рурком уже не было никакой эротики, а только политика. На съемочной площадке Бессинджер познакомилась со своим будущим мужем, актером Алеком Болдуином. Через год у пары появилась дочка. Сохранить семью актрисе не удалось, но, как позже призналась сама Ким, материнство стало главным ее достижением. Однажды она даже обратилась к психологу, поскольку чувствовала сверхзависимость от дочки и совершенно не могла работать. Ким Бессинджер – яркая активистка общества защиты животных. В ее доме живут несколько собак и кошек, а когда-то были даже волк и дикий неоновый кот. Актриса – вегетарианка и искренне не понимает людей, которые едят мясо. Кстати, Ким Бессинджер ходит в рестораны со своими столовыми приборами крошечного размера. Используя их, Ким насыщается детскими порциями, что позволяет ей сохранять фигуру в отличной форме. Обладательница премии «Оскар» Ким Бессинджер получила звезду на Голливудской аллее славы за свой вклад в развитие киноиндустрии.
1: Особо важные персоны. На радио «Мелодия».

0: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейерс. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты bileshowservice.lv.
1: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Саводс 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
2: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
0: Реклама на Радио Мелодия.

Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Тарт фламбе.
2: Популярное блюдо эльзасской национальной кухни «Тарт фламбе» представляет собой плоский открытый пирог с белым сыром. Готовится он на открытом огне прямо в языках пламени. Отсюда и название «Тарт фламбе», что переводится на русский язык как «пылающий пирог». Учитывая способ приготовления, края лепешки обычно подгорают. Но это вовсе не недостаток блюда. Скорее наоборот, подгоревшие края говорят о том, что пирог был испечен традиционным способом, с соблюдением всех правил. Придумали это блюдо во французском регионе Эльзас. Местные крестьяне редко пекли хлеб, отдавая предпочтение тонким лепешкам из теста, которые можно было за пару мгновений приготовить в хорошо растопленной печи. Лепешку, покрытую сыром, кусочками сала и лука, клали в середину печи, предварительно убрав в стороны догорающие дрова, а уже через несколько минут подавали лакомство на стол. В городских же ресторанах и кафе тарт фламбе долгое время подавать было не принято. О своем национальном блюде эльзасские повара вспомнили лишь в середине 20 века, когда во Франции появилась мода на похожее иностранное лакомство – пиццу. В наши дни тарт фламбе готовится с разнообразными начинками, а не только с традиционным белым сыром и кусочками сала. Пирог бывает и куриный, и рыбный, и даже сладкий тарт фламбе с фруктами. Подается же он обычно с белым эльзасским вином или пивом.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Izpildīni Jānis, virpuļūdens dancīti.
2: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties.
1: Izpildīni Jānis, virpuļūdens dancīti. Tavs līju akvaparks.
2: www.akvaparks.lv.
0: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Реклама на Радио Мелодия.

0: реклама на Радио Мелодия.
1: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelos.lv.
2: Легендарная группа «Нэнсия» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнсия» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
2: Билеты «Билишус Сервис».
0: Реклама на Радио Мелодия.

Над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Радио Мелодия.
1: Эл.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Камиль Сен-Санс. Французский композитор Камиль Сен-Санс прожил долгую жизнь. 86 лет, с 1835 по 1921 год. За это время успели родиться и умереть Бизе, Римский-Корсаков, Дебюсси и Чайковский. На его веку состоялись премьеры произведений Беллини, Доницетти, Шумана, Шёнберга, Прокофьева и Бартока. Еще при его жизни во французском городе Диеп был открыт памятник Сен-Сансу в присутствии самого композитора. Музыкант прокомментировал это событие с юмором. «Видимо, диепцы настолько возненавидели мою музыку, что просто устали дожидаться моей смерти и таким образом решили заставить меня перестать сочинять». Камиль Сен-Санс. «Карнавал животных». Финал.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо. Пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: В Гентару Мэбелэс большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары. А весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу. Делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Гентарумэбелэс.лв. Уют начинается здесь.
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Gatavo jest notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2020.

0: Какие матрасы Левиатан? Не платите сразу. Делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumeblas.lv. Уют начинается здесь.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Капуэйра. Боевое искусство, которое похоже на танец, сопровождается музыкой и песнями и включает элементы акробатики и психологической игры. Такое удивительное сочетание является капуэйра. Ее родиной принято считать Бразилию. Эта страна действительно вложила в культуру борьбы очень многое. Однако ее традиции были заложены по другую сторону Атлантического океана, в Африке. Бразилия, как известно, была португальской колонией. А Португалия когда-то активно практиковала работорговлю, в огромных количествах перемещая на новые земли невольников-африканцев. Вскоре капуэра стала частым явлением на плантациях. Так африканцы стремились разорвать узы рабства как физического в качестве борьбы, так и духовного в качестве танца. Именно поэтому на заре существования капуэра была официально запрещена. Капуэра была искусством, которое тщательно скрывали от посторонних. Встречи мастеров зачастую проходили в секретных местах. Таким образом, капуэристы поддерживали древнейшие традиции, развивая как физический, так и философский аспект этого искусства. Одна из древних традиций сохранилась и по сей день. При обряде посвящения капуэристы получают второе имя, которое они используют только в мире капуэры. Сегодня капуэра дышит воздухом свободы, а люди занимаются искусством не только в парках и студиях, но и в университетах или профессиональных учреждениях. Ведь с культурной точки зрения она появилась как результат обстоятельств, сопровождавших миграцию людей на новые земли. Оттого и говорят, что капуэра была задумана в Африке, а родилась в Бразилии.
1: Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

0: Бупи-дуп.
1: Реклама на Радио Мелодия.
2: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Дзинтери. The Beatbox.
3: Билеты Билежу Сервис.
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Реклама на Радио Мелодия.

Над Янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Книга «Полисы мира» на радио «Мелодия». Нью-Йорк. Крупнейший город США, Нью-Йорк, можно смело назвать городом будущего. Только не в общеизвестном смысле. Ни один город Земли не связан так сильно с многочисленными ожиданиями и надеждами на светлое будущее. Оттого каждый год в Нью-Йорк в поисках себя, лучшей жизни и устроенного будущего приезжают тысячи людей со всего мира. Это подтверждает и статистика. Более 30% жителей города родились за пределами США, а на улицах можно услышать речь более чем на 800 языках мира. Из-за этого Нью-Йорк считается самым многонациональным городом планеты. Мегаполис часто называют столицей мира. Этот город для амбициозных и богатых. Здесь каждый 21-й житель — миллионер. И по-другому просто нельзя, потому что Нью-Йорк — один из самых дорогих городов для жизни. Если где-то зарплата в $5000 кажется подарком судьбы, то в Нью-Йорке на такие деньги остается лишь сводить концы с концами. Дорого практически все, что важно для жителя мегаполиса. Жилье, медицина, парковки, содержание автомобиля, плюс высокие налоги. Впрочем, взамен Нью-Йорк открывает широкие перспективы в плане карьеры. Если у себя дома вы, что называется, уперлись в потолок и не знаете, куда расти дальше, пришло время переезжать в Нью-Йорк. Правда, у некоторых от интенсивной работы сдают нервы. А потом выясняется, что количество людей, укушенных жителями Нью-Йорка, в 10 раз больше, чем число покусанных акулами. Несмотря на довольно высокий уровень доходов, в городе все равно встречается большое количество бездомных, особенно на Манхэттене. Впрочем, совсем опуститься на дно им не дают. Местные жители активно принимают участие в помощи бездомным, регулярно проводят благотворительные акции и собирают деньги на их нужды. Нью-Йорк — город свободных взглядов. Здесь никто ни за что не станет осуждать другого. Даже удивляться странным ботинкам или нестандартному цвету волос, если и будут, то исключительно про себя и недолго. В Нью-Йорке комфортно быть не таким, как все, и жить не так, как принято. Каждый имеет право жить, как хочет. А вот что объединяет всех местных жителей, так это любовь к спорту и забота о своем здоровье. Практически в любой части города можно обнаружить беговые дорожки, где каждое утро бегают люди самых разных возрастов. Огромной популярностью у горожан пользуются и велосипеды. Людей на них можно встретить на всех дорогах и в любую погоду. Правда, отчасти этот вид транспорта скорее способ борьбы с пробками. Кроме того, машина здесь не средство передвижения, а настоящая роскошь, учитывая стоимость страховки и парковочного места. Нью-Йорк занятой и деловой, но люди в нем живут открытые и общительные. В каком-нибудь популярном баре вас могут подсадить за столик другой компании, куда вы обязательно вольетесь как свой. Иногда за таким столиком могут оказаться знаменитости, которых в Нью-Йорке можно встретить где угодно, и это самое обычное дело. Для кого-то Нью-Йорк становится родным и любимым, кого-то разочаровывает. Но быть мечтой многих красочная и оживленная столица мира никогда не перестанет. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: Гентара Мэбелес – большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары. А весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу. Делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Гентарамэбелес.лв. Уют начинается здесь.
1: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
4: Go. Goodyear.
5: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия».

над Янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Камиль Сен-Санс. Французский композитор Камиль Сен-Санс прожил долгую жизнь. 86 лет, с 1835 по 1921 год. За это время успели родиться и умереть Бизе, Римский-Корсаков, Дебюсси и Чайковский. На его веку состоялись премьеры произведений Беллини, Доницетти, Шумана, Шёнберга, Прокофьева и Бартока. Еще при его жизни во французском городе Диеп был открыт памятник Сен-Сансу в присутствии самого композитора. Музыкант прокомментировал это событие с юмором. «Видимо, диепцы настолько возненавидели мою музыку, что просто устали дожидаться моей смерти и таким образом решили заставить меня перестать сочинять». Камиль Сен-Санс. «Карнавал животных». Финал.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа Проспект 49. Приятные летние цены.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия.

над Янтарным берегом. 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Реклама на Радио Мелодия. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Реклама на Радио Мелодия.

Реклама на Радио Мелодия. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Реклама на Радио Мелодия.

Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом. 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над янтарным берегом. Час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону о гражданской обороне и управлении катастрофами, которые предусматривают введение механизма компенсации ущерба, причиненного инцидентами в результате военных действий. Поправками установлено, что техногенные катастрофы впредь будут охватывать и инциденты, вызванные военными действиями, в том числе случаи, когда ущерб нанесен иностранной военной техникой или ее действиями. В законе также уточнена компенсация учреждений. Министерство обороны будет координировать управление катастрофами и в случаях с военными инцидентами. Временно расширена роль Министерства земледелия в управлении катастрофами, в том числе в случаях, когда под угрозой находится жизнь и здоровье животных, а также безопасность продуктов питания и кормов для животных. Поправки предусматривают уполномочить Кабинет министров определять порядок, сроки и размер, в которых компенсируется прямой ущерб, причиненный инцидентами в результате военных действий. Компенсации смогут получать юридические и физические лица за повреждения, объекты инфраструктуры, имущества, посевы, насаждения, лесонасаждения животных. Необходимость поправок обоснованной геополитической ситуации и недавними случаями, когда в Латвии было несколько инцидентов с дронами. По мнению законодателя, новое регулирование укрепит правовую уверенность жителей, будет способствовать доверию к государственной системе обороны и обеспечит справедливую оперативную компенсацию за причиненный вред. В Министерстве юстиции сообщили, что следующим шагом будет разработка правил Кабинета министров, в которых будут определены порядок и размер предоставления компенсаций. Минюст сообщил, что планируется направить правила на рассмотрение на выездном заседании правительства в Латгале 27 июня, где одним из центральных вопросов будет безопасность региона и готовность государства реагировать на внешние угрозы. Инциденты с военными беспилотниками на территории Латвии – это явный сигнал, что государство должно быть готово не только предотвращать угрозы, но и быстро и скоординированно помогать людям, если ущерб все же нанесен. Эти события показали, что по ряду вопросов нормативное регулирование до сих пор не было достаточно ясным. Наша обязанность учиться на каждом таком инциденте, своевременно устранять выявленные недостатки и укреплять готовность Латвии реагировать в подобных ситуациях в будущем, заявил министр юстиции Эдвардс Смилтенс. В Риге в этом году впервые внедрят динамичный алгоритм зачисления в 10 классы, с помощью которого будет ускорен процесс распределения мест в 10 классах. Теперь при регистрации школьники должны самостоятельно определить, какие школы и образовательные программы являются для них наиболее предпочтительными. После подачи заявления изменить очередность уже не получится. Если ученик подтвердит место в одной из выбранных школ, система автоматически удалит его из списков ожидания по менее приоритетным вариантам. Освободившееся место сразу предложат следующему кандидату. В Рижской думе пояснили, что это позволит избежать проблем, возникших в прошлые годы, когда незакрытые резервные места замедляли движение очередей. При этом ученик сохранит возможность получить приглашение в школу, которая находится выше в его списке приоритетов, если там позже освобождается место. В этом году 9 классы в Риге оканчивают почти 7 тысяч учеников, хотя ранее звучали опасения по поводу нехватки мест в старших классах. В самоуправлении подчеркивают, что ситуация не столь критична. Часть выпускников продолжает обучение в профессиональных учебных заведениях или выбирает школы в других регионах Латвии, поэтому спрос на места в рижских средних школах оказывается ниже общего числа девятиклассников. Власти также вновь подтвердили, что ученики не будут получать преимущества при поступлении в 10 класс той школы, в которой они учились до 9 класса. Единственным критерием отбора останется успеваемость. Этот подход обсуждался с Министерством образования и науки и Бюро омбудсмена, где пришли к выводу, что предоставление льгот отдельным категориям учащихся было бы необоснованным. В новом учебном году 10 классы планируется открыть в 54 рижских средних школах, включая 6 госгимназий. Всего будет сформировано 162 класса, в которых смогут обучаться до 4500 учеников. Прием заявлений начнется 27 июня и продлится 5 календарных дней. Самоуправление подчеркивает, что время подачи документов не влияет на шансы поступления. Все кандидаты будут рассматриваться на равных условиях. условиях. Подать заявление рекомендуется в электронном виде через портал latvia.gov.lv. Для тех, кто не сможет воспользоваться электронной системой, будет предусмотрена возможность обратиться в Центр обслуживания клиентов в Риге. В одном заявлении можно будет указать несколько школ и образовательных программ, расположив их в порядке приоритета. Процесс зачисления планируется начать 2 июля. Система автоматически получит результаты централизованных экзаменов и другие необходимые данные, поэтому родителям больше не придется вводить их вручную. Через портал можно будет отслеживать место ребенка в очереди и видеть, сколько учеников готовы принять каждая школа. После получения приглашения решение необходимо будет принять в течение 72 часов. Рига станет первым самоуправлением страны, которое проведет прием в 10 классы по новой электронной системе. Внедрить единый порядок подачи заявления по всей Латвии планируется с 2028 года. Кроме того, в этом году будет опробован электронный реестр образовательных документов. В рамках пилотного проекта около 500 выпускников 9-12 классов по всей стране получат цифровые свидетельства и аттестаты, подписанные защищенной электронной подписью. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону об иммиграции, которые предусматривают запрет на получение гражданами России и Белоруссии временного вида на жительство через инвестиционную программу в управляющих альтернативными инвестиционными фондами. Как пояснил на заседании глава парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондс Бергманис, поправки необходимы срочно, так как при принятии закона об иммиграции ранее была допущена ошибка, и этот момент был упущен. Поправки разработаны с учетом текущей политической обстановки и связанных с ней рисков безопасности, чтобы не допустить выдачи видов на жительство через упомянутый инвестиционный механизм. Поправки вступят в силу одновременно с изменениями в законе об иммиграции, принятыми 11 июня 2026 года. Также в четверг Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые предусматривают публикацию данных о зарегистрированных в Латвии предприятиях, ведущих торговлю с Россией и Белоруссией. Принятыми поправками парламентарии дополнили закон новой статьей 24, устанавливающей особое регулирование для передачи и публикации информации, чтобы способствовать открытости в отношении сотрудничества латвийских предприятий с упомянутыми странами. Согласно поправкам, служба государственных доходов будет обязана подготавливать и передавать Центральному статистическому управлению данные о зарегистрированных в Латвии коммерческих обществах, которые экспортируют или импортируют товары в Россию и Беларусь. В свою очередь, ЦСУ будет публиковать эти данные на своем сайте раз в квартал. Одновременно в законе установлены исключения, предусматривающие, что на такую передачу и публикацию информации не будут распространяться ограничения конфиденциальности, установленные законом о налогах и пошлинах. Сейм в четверг во втором чтении поддержал разработанные Национальным объединением поправки к закону об обороте оружия, которые предусматривают запрет на выдачу разрешений на оружие гражданам Латвии, которые одновременно являются гражданами России или Беларуси, а также создают правовую основу для аннулирования уже выданных разрешений. Департамент полиции и погранохраны Эстонии направил на латвийско-белорусскую границу подразделение «Эстпол-11» из 12 человек, чтобы помочь латвийским пограничникам предотвращать попытки нелегальных мигрантов пересечь границу. Подразделение «Эстпол-11» будет размещено в местах с наибольшим миграционным давлением, сообщил Департамент полиции и погранохраны Эстонии. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Генпрокуратура завершила проверку по поводу возможного незаконного расходования средств госбюджета на оплату посещения вип-залов аэропорта Амстердама бывшим премьер-министром Эвикой Силиней и бывшим руководителем бюро премьер-министра Иевой Зибергой. Как сообщили в прокуратуре, в ходе проверки не было выявлено незаконного использования бюджетных средств в связи с оплатой услуг повышенного сервиса, которыми пользовались высшие должностные лица государства во время служебных командировок. Оценив действующее в стране нормативное регулирование, в частности требования безопасности и дипломатического протокола, и установив, что была проведена оценка целесообразности использования таких услуг, прокуратура пришла к выводу, что расходы на услуги вип-залов аэропорта могут покрываться за счет государства. Как уже сообщалось, пребывание тогдашнего премьер-министра Эвики Силини и ее советника Иевы Зиберги в вип-зале аэропорта Амстердама в марте 2024 года обошлось 4184 евро. первоначально счет оплатило посольство Латвии в Нидерландах, поскольку поставщик услуг не мог выставить счет нерезиденту. Счет подписала посол Латвии в Нидерландах Солвита Аболтыня. Центр защиты прав потребителей призывает жителей активнее пользоваться инструментами сравнения цен на продукты. В ведомстве подчеркивают, такие сервисы серьезно упрощают планирование бюджета, что критически важно в условиях продуктовой инфляции. Эксперты проанализировали доступные онлайн-площадки и подтвердили, что они помогают быстрее находить выгодные предложения в разных торговых сетях и реально экономить. Развитие подобных платформ стало частью меморандума о торговле продуктами питания, подписанного 27 мая 2025 года. Этот документ призван сделать базовые продукты доступнее, поддержать местных производителей и наладить диалог между фермерами и торговыми сетями. За соблюдением условий меморандума следит именно Центр защиты прав потребителей. В рамках мониторинга специалисты ведомства изучили работу четырех популярных сервисов – Цену Депо, Киви.ком, ИО, Лето Партика ЛВ и Висы Буклеты ЛВ. Отмечено, что большинство сервисов позволяют настраивать фильтры. Можно сортировать товары по стоимости за килограмм или литр, выбирать продукты конкретной страны или производителя, а также отслеживать так называемую корзину товаров низких цен. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, которые предусматривают сохранение пониженной ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца текущего года. До сих пор пониженную ставку акциза планировалось применять только до 30 июня, однако партии правящей коалиции договорились продлить эту меру поддержки. Согласно закону, вступившему в силу 1 апреля этого года, акцизный налог на дизельное топливо был временно снижен с 467 до 396 евро за 1000 литров, чтобы уменьшить влияние роста цен на топливо на экономику и население. Для дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве, ставка установлена на уровне 21 евро за 1000 литров. В Риге Лигу и Янов день отметят в парках Гризинкалнс, Дзегушкалнс и в Зеленом театре Межапарка, сообщили в столичном самоуправлении. Праздничные мероприятия начнутся в 20.00 23 июня и продлятся до 4.30 следующего дня. Вход на все мероприятия будет бесплатным. В местах проведения мероприятий можно будет приобрести традиционные праздничные блюда и напитки. Более подробная информация о мероприятиях Янова дня в Риге доступна на сайте kultura.riga.lv, а также в аккаунтах Рижской думы в социальных сетях. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к уголовному закону, которые предусматривают усиление уголовной ответственности за преступные деяния, совершенные с использованием устройств, перемещающихся в воздушном пространстве. Поправки были разработаны по инициативе Министерства внутренних дел с учетом тенденций, выявленных в практике правоохранительных органов. Все чаще преступные деяния, включая контрабанду, совершаются с использованием беспилотных воздушных судов, аэростатов или других подобных устройств. Поправки дополняют уголовный закон, устанавливая, что совершение преступного деяния с использованием устройств, перемещающихся в воздушном пространстве, является отягчающим обстоятельством. В пояснении указано, что использование таких устройств существенно повышает опасность преступных деяний, поскольку может угрожать безопасности воздушного движения, общественному порядку, позволяет обходить механизмы государственного пограничного контроля, а также затрудняет раскрытие преступлений. 32% водителей признают, что садятся за руль после употребления алкоголя, свидетельствуют данные последнего исследования «Индекс ответственного вождения Карлсберг». Год назад об этом заявлял 31% опрошенных. Хотя общий показатель за год почти не изменился, немного выросла доля наиболее рискованного поведения. Число респондентов, признавших, что управляли автомобилем с содержанием алкоголя выше допустимых 0,5 промилле, увеличилось с 5 до 6%. Алкоголь влияет на скорость реакции, внимание и способность предугадывать действия других участников движения даже тогда, когда водитель сам еще не чувствует явного опьянения. Опасно уже само решение сесть за руль после употребления алкоголя. Поэтому самый безопасный вариант – заранее отказаться от поездки, а не пытаться потом подсчитывать, превышен ли допустимый предел, отметил руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс. Согласно исследованию, между мужчинами и женщинами наблюдаются заметные различия. Так, за руль после употребления алкоголя садятся 42% мужчин и 19% женщин. А об управлении автомобилем с содержанием алкоголя в крови выше 0,5 промилле сообщили 10% мужчин и лишь 2% женщин. Президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал указ о присвоении командиру национальных вооруженных сил Латвии Каспару Пуденсу звания генерал-лейтенанта. До этого он служил в звании генерал-майора. Каспарс Пуденс служит в НВС с 1994 года. С февраля 2023 по январь 2025 года исполнял обязанности командира Земасардзе, а затем получил должность командира национальных вооруженных сил Латвии. Сейм в четверг в третьем чтении принял подготовленные фракцией прогрессивных поправки к закону о защите детей, которые предусматривают запрет для взрослых, находящихся в положении власти, вступать в интимные отношения с молодыми людьми в возрасте от 16 до 18 лет. Как указали прогрессивные, считается, что после достижения 16-летнего возраста молодой человек достиг половой зрелости и может добровольно вступать в сексуальные отношения, несмотря на то, что молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет все еще сильно зависят от взрослых. В партии указывают на немалое количество случаев, когда молодые люди этой возрастной группы вовлекались в сексуальные действия со стороны совершеннолетних, в том числе тренеров, учителей, руководителей лагерей и других подобных лиц. Прогрессивные отмечают, что поправки к закону о защите прав детей устраняют так называемый риск вовлечения, предусматривая запрет для взрослого, который в силу должностных или профессиональных обязанностей находится в положении власти по отношению к несовершеннолетнему, вступать в интимные отношения или совершать сексуальные действия с молодым человеком в возрасте от 16 до 18 лет. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В пятницу на внеочередном заседании Рижской думы было принято решение освободить от должности директора Рижского цифрового агентства Арниса Гулбиса. Гулбис написал заявление об уходе и был уволен по соглашению сторон. Как заявили на заседании думы депутаты от суверенной власти объединения «Млада Латыши», такое увольнение недопустимо, поскольку Гулбис должен понести наказание, а не просто уйти с работы. Гулбис уходит из думы не потому, что ему здесь что-то не понравилось, а потому, что его уличили в нарушении, подчеркнули депутаты. По поводу возможных нарушений Гулбиса суверенная власть «Млада Латыши» обратилась

личного электромобиля и уплатил штраф в размере 170 евро. Он сообщил, что написал заявление об уходе, так как не желает продолжать работу в такой среде. С 19 июня жители Латвии могут покупать рецептурные лекарства по электронным рецептам на Кипре, сообщила представитель Латвийского центра цифрового здравоохранения Зане Горшкова. Кроме того, кипрские медики при оказании помощи гражданам Латвии по необходимости смогут получить доступ к основным данным пациентов, содержащимся в электронной государственной системе. Речь идет о некоторых диагнозах и информации о хирургических вмешательствах, проведенных за последние 6 месяцев. Обмен электронными рецептами и базовыми медицинскими данными будет осуществляться в обоих направлениях. Это означает, что жители Кипра во время пребывания в Латвии смогут пользоваться аналогичными услугами. В настоящее время Латвия обеспечивает трансграничный обмен основными медицинскими данными с 10 странами Евросоюза – Кипром, Чехией, Эстонией, Францией, Хорватией, Мальтой, Нидерландами, Португалией, Финляндией, Испанией. С 4 марта 2024 года лекарства по выписанным в Латвии электронным рецептам можно приобретать в странах ЕС, с которыми действует система трансграничного обмена данными. Такая возможность особенно актуальна во время командировок и туристических поездок. С сегодняшнего дня и до 25 июня государственная полиция будет усиленно контролировать дорожное движение по всей Латвии, уделяя особое внимание водителям транспортных средств, которые могут сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием других одурманивающих веществ. Государственная полиция подчеркивает, что садиться за руль следует только в трезвом состоянии. Если во время торжеств планируется употреблять алкоголь, о безопасном возвращении домой следует позаботиться заранее. Сегодня на Домской площади в Риге открыт традиционный травяной базарчик. В течение всего дня на площади можно приобрести травы для Янова дня, изделия ремесленников и дары лета, а также посмотреть программу на сцене. В 18 часов в саду культурного центра «Малая гильдия» состоится мероприятие «Пой, сестричка» Яновой песни с изготовлением сыра, ритуалами солнцестояния, обучением песням Лигу. В культурном центре «Иманта» в 19 часов состоится празднование летнего солнцестояния с выступлением танцевальных коллективов «Пардаугавы», праздничным костром, плетением венков и концертом вокального ансамбля «Фортуна». В четверг в перинатальном центре клинической университетской больницы имени Страденьша на свет появилась третья в этом году в Латвии тройня – три мальчика. В семье Рижан 18 июня в 9 часов 18 минут родились три сына. Первый мальчик родился с весом 1610 граммов, второй – 1390, третий – 1830 граммов. Мама и новорожденные чувствуют себя хорошо и получают необходимую медицинскую помощь. Больница Страденьша поздравляет семью с большим пополнением и желает малышам крепкого здоровья. Это уже вторая тройня, которая в этом году родилась в перинатальном центре больницы Страденьша. Первая тройня Латвии в этом году родилась 12 марта в рижском роддоме, где на свет появились два мальчика и одна девочка. Соседние страны Балтии были самым популярным выбором жителей Латвии для однодневных и многодневных зарубежных поездок в 2025 году. В свою очередь, жители Эстонии в прошлом году с удовольствием ездили в Финляндию и Латвию. В прошлом году жители Латвии чаще посещали Литву в однодневных поездках за границу. Литва стала пунктом назначения 68,7% таких поездок. Эстония стала пунктом назначения 28,8% однодневных зарубежных поездок, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Это, вероятно, связано с тем, что Литва целенаправленно предлагает различные мероприятия, как в крупнейших городах, так и в регионах страны. В свою очередь, в Эстонию жители Латвии чаще ездят в спа-отели. Посещение Саарема и других эстонских островов очень популярно среди латышей. Для многодневных поездок популярны Польша 8,2%, Италия 5,2%, Германия 5,1%, Испания 4,9%. В целом, в прошлом году было совершено 487 600 однодневных зарубежных поездок, что на 0,8% больше, чем в 2024 году, и 1 900 000 многодневных зарубежных поездок, что на 5,8% больше, сообщает Центральное статистическое управление. В прошлом году латвийцы совершили 10 600 000 однодневных и многодневных поездок по стране. По сравнению с 2024 годом это немного, на 1% меньше.
На долгих выходных Лиго и Янова дня в Латвии будет преимущество.

0: преимущественно солнечная и теплая погода. Лишь в воскресенье и в Янов день ожидаются дождевые и грозовые облака, свидетельствуют текущие прогнозы. Суббота по всей стране будет солнечной. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха днем от 24 до 28 градусов тепла. Местами на побережье воздух будет на градус прохладнее. В ночь на воскресенье, самое короткое в году, с запада страны увеличится количество облаков, местами возможен кратковременный дождь и гроза. При слабом южном, юго-западном ветре температура воздуха не опустится ниже плюс 15, плюс 19 градусов. Лишь местами в восточных краях воздух остынет до плюс 13. В воскресенье, в самый длинный день в году, местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. В течение дня местами ожидаются сильные ливни. Локально возможен град и сильные порывы ветра. Максимальная температура воздуха плюс 23, плюс 28, на части побережье около плюс 20. В понедельник вернется сухая солнечная погода, ветер будет слабым западного северного направлений. На восходе солнца температура опустится до плюс 9, плюс 15, днем достигнет плюс 20, плюс 25 градусов. Согласно последним прогнозам, во вторник в день Лиго погода будет преимущественно сухой и солнечной. При слабом северном ветре температура воздуха ожидается примерно на 2 градуса ниже, чем в понедельник. Янова ночь по всей Латвии может пройти без осадков, будет дуть слабый ветер, воздух остынет до плюс 8, плюс 14. В Янов день вероятность дождя возрастет. Возможны также грозовые ливни. Температура не ожидается выше плюс 18, плюс 23 градусов. В конце июня прогнозируется умеренная температура. В некоторые дни будет идти дождь. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Генпрокуратура завершила проверку по поводу возможного незаконного расходования средств госбюджета на оплату посещения вип-залов аэропорта Амстердама бывшим премьер-министром Эвикой Силиней и бывшим руководителем бюро премьер-министра Ивой Зибергой. Как сообщили в прокуратуре, в ходе проверки не было выявлено незаконного использования бюджетных средств в связи с оплатой услуг повышенного сервиса, которыми пользовались высшие должностные лица государства во время служебных командировок. Оценив действующее в стране нормативное регулирование, в частности требования безопасности и дипломатического протокола, и установив, что была проведена оценка целесообразности использования таких услуг, прокуратура пришла к выводу, что расходы на услуги вип-залов аэропорта могут покрываться за счет государства. Как уже сообщалось, пребывание тогдашнего премьер-министра Эвики Силини и ее советника Ивы Зиберги в вип-зале аэропорта Амстердама в марте 2024 года обошлось в 4184 евро. Первоначально счет оплатило посольство Латвии в Нидерландах, поскольку поставщик услуг не мог выставить счет нерезиденту. Счет подписала посол Латвии в Нидерландах Солвита Аболтыня. Центр защиты прав потребителей призывает жителей активнее пользоваться инструментами сравнения цен на продукты. В ведомстве подчеркивают, такие сервисы серьезно упрощают планирование бюджета, что критически важно в условиях продуктовой инфляции. Эксперты проанализировали доступные онлайн-площадки и подтвердили, что они помогают быстрее находить выгодные предложения в разных торговых сетях и реально экономить. Развитие подобных платформ стало частью меморандума о торговле продуктами питания, подписанного 27 мая 2025 года. Этот документ призван сделать базовые продукты доступнее, поддержать местных производителей и наладить диалог между фермерами и торговыми сетями. За соблюдением условий меморандума следит именно Центр защиты прав потребителей. В рамках мониторинга специалисты ведомства изучили работу 4 популярных сервисов – Цену Депо, Киви.ком, ИО, Лета Партик ЛВ и Висы Буклеты ЛВ. Отмечено, что большинство сервисов позволяют настраивать фильтры. Можно сортировать товары по стоимости за килограмм или литр, выбирать продукты конкретной страны или производителя, а также отслеживать так называемую корзину товаров низких цен. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, которые предусматривают сохранение пониженной ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца текущего года. До сих пор пониженную ставку акциза планировалось применять только до 30 июня, однако партии правящей коалиции договорились продлить эту меру поддержки. Согласно закону, вступившему в силу 1 апреля этого года, акцизный налог на дизельное топливо был временно снижен с 467 до 396 евро за 1000 литров, чтобы уменьшить влияние роста цен на топливо на экономику и население. Для дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве, ставка установлена на уровне 21 евро за 1000 литров. В Риге Лигу и Янов день отметят в парках Гризинкаунс, Дзегушкаунс и в Зеленом театре Межапарка, сообщили в столичном самоуправлении. Праздничные мероприятия начнутся в 20.00 23 июня и продлятся до 4.30 следующего дня. Вход на все мероприятия будет бесплатным. В местах проведения мероприятий можно будет приобрести традиционные праздничные блюда и напитки. Более подробная информация о мероприятиях Янова дня в Риге доступна на сайте kultura.riga.lv, а также в аккаунтах Рижской думы в социальных сетях. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к уголовному закону, которые предусматривают усиление уголовной ответственности за преступные деяния, совершенные с использованием устройств, перемещающихся в воздушном пространстве. Поправки были разработаны по инициативе Министерства внутренних дел с учетом тенденций, выявленных в практике правоохранительных органов. Все чаще преступные деяния, включая контрабанду, совершаются с использованием беспилотных воздушных судов, аэростатов или других подобных устройств. Поправки дополняют уголовный закон, устанавливая, что совершение преступного деяния с использованием устройств, перемещающихся в воздушном пространстве, является отягчающим обстоятельством. В пояснении указано, что использование таких устройств существенно повышает опасность преступных деяний, поскольку может угрожать безопасности воздушного движения, общественному порядку, позволяет обходить механизмы государственного пограничного контроля, а также затрудняет раскрытие преступлений. 32% водителей признают, что садятся за руль после употребления алкоголя, свидетельствуют данные последнего исследования «Индекс ответственного вождения Карлсберг». Год назад об этом заявлял 31% опрошенных. Хотя общий показатель за год почти не изменился, немного выросла доля наиболее рискованного поведения. Число респондентов, признавших, что управляли автомобилем с содержанием алкоголя выше допустимых 0,5 промилле, увеличилось с 5 до 6%. Алкоголь влияет на скорость реакции, внимание и способность предугадывать действия других участников движения даже тогда, когда водитель сам еще не чувствует явного опьянения. Опасно уже само решение сесть за руль после употребления алкоголя. Поэтому самый безопасный вариант – заранее отказаться от поездки, а не пытаться потом подсчитывать, превышен ли допустимый предел, отметил руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс. Согласно исследованию, между мужчинами и женщинами наблюдаются заметные различия. Так, за руль после употребления алкоголя садятся 42% мужчин и 19% женщин. А об управлении автомобилем с содержанием алкоголя в крови выше 0,5 промилле сообщили 10% мужчин и лишь 2% женщин. Сейм в четверг в третьем чтении принял подготовленные фракцией прогрессивных поправки к закону о защите детей, которые предусматривают запрет для взрослых, находящихся в положении власти, вступать в интимные отношения с молодыми людьми в возрасте от 16 до 18 лет. Как указали прогрессивные, считается, что после достижения 16-летнего возраста молодой человек достиг половой зрелости и может добровольно вступать в сексуальные отношения, несмотря на то, что молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет все еще сильно зависят от взрослых. В партии указывают на немалое количество случаев, когда молодые люди этой возрастной группы вовлекались в сексуальные действия со стороны совершеннолетних, в том числе тренеров, учителей, руководителей лагерей и других подобных лиц. Прогрессивные отмечают, что поправки к закону о защите прав детей устраняют так называемый риск вовлечения, предусматривая запрет для взрослого, который в силу должностных или профессиональных обязанностей находится в положении власти по отношению к несовершеннолетнему, вступать в интимные отношения или совершать сексуальные действия с молодым человеком в возрасте от 16 до 18 лет. Президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал указ о присвоении командиру Национальных вооруженных сил Латвии Каспару Пуденсу звания генерал-лейтенанта. До этого он служил в звании генерал-майора. Каспарс Пуденс служит в НВС с 1994 года. С февраля 2023 по январь 2025 года исполнял обязанности командира Земасардзе, а затем получил должность командира Национальных вооруженных сил Латвии. Теперь жители Латвии, находясь на Кипре, смогут погашать выписанные в Латвии электронные рецепты, сообщила представитель Латвийского центра цифрового здравоохранения Зана Горшкова. Она добавила, что обмен электронными рецептами и основными медицинскими данными будет осуществляться в обоих направлениях. Поэтому жители Кипра, посещая Латвию, также смогут пользоваться аналогичными возможностями. На данный момент Латвия обеспечивает трансграничный обмен основными медицинскими данными с несколькими государствами странами Евросоюза – Эстонией, Финляндией, Чехией, Хорватией, Францией, Нидерландами, Испанией, Португалией, Мальтой и Кипром. За первые 5 месяцев этого года за границей было использовано 1074 электронных рецепта, выписанных в Латвии. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над Янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону о гражданской обороне и управлении катастрофами, которые предусматривают введение механизма компенсации ущерба, причиненного инцидентами в результате военных действий. Поправками установлено, что техногенные катастрофы впредь будут охватывать и инциденты, вызванные военными действиями, в том числе случаи, когда ущерб нанесен иностранной военной техникой или ее действиями. В законе также уточнена компенсация учреждений. Министерство обороны будет координировать управление катастрофами и в случаях с военными инцидентами. Временно расширена роль Министерства земледелия в управлении катастрофами, в том числе в случаях, когда под угрозой находится жизнь и здоровье животных, а также безопасность продуктов питания и кормов для животных. Поправки предусматривают уполномочить Кабинет министров определять порядок, сроки и размер, в которых компенсируется прямой ущерб, причиненный инцидентами в результате военных действий. Компенсации смогут получать юридические и физические лица за повреждения, объекты инфраструктуры, имущества, посевы, насаждения, леса, насаждения животных. Необходимость поправок обоснованной геополитической ситуации и недавними случаями, когда в Латвии было несколько инцидентов с дронами. По мнению законодателя, новое регулирование укрепит правовую уверенность жителей, будет способствовать доверию к государственной системе обороны и обеспечит справедливую оперативную компенсацию за причиненный вред. В Министерстве юстиции сообщили, что следующим шагом будет разработка правил Кабинета министров, в которых будут определены порядок и размер предоставления компенсаций. Минюст сообщил, что планируется направить правила на рассмотрение на выездном заседании правительства в Латгале 27 июня, где одним из центральных вопросов будет безопасность региона и готовность государства реагировать на внешние угрозы. Инциденты с военными беспилотниками на территории Латвии – это явный сигнал, что государство должно быть готово не только предотвращать угрозы, но и быстро и скоординированно помогать людям, если ущерб все же нанесен. Эти события показали, что по ряду вопросов нормативное регулирование до сих пор не было достаточно ясным. Наша обязанность учиться на каждом таком инциденте, своевременно устранять выявленные недостатки и укреплять готовность Латвии реагировать в подобных ситуациях в будущем.